0: На Кубани 3 часа ночи. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Эй, казаки! В поле, в цеху, да на...

Однако для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Люба, братцы! 102,9 FM.

Дорогие радиослушатели Казак ФМ, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Маяк ФМ. Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Эй, казаки!

0: Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я казак FM включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак FM.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Девушка для казака. От Любови Недвиги из станицы Привольной.
1: Теща, че это суетится? Вся с утра блины печет. Ей, наверное, приснилось, скоро в гости зять придет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, Оберайн, 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
6: Где?
5: Ну, в огороде.
6: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
5: Да нет. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
7: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25.
5: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, но почему вы меня заставляете чистить зубы?
3: Потому что если этого не делать, Нина, зубы очень быстро заболеют и испортятся.
0: Но они же и так у меня выпадают. Уже целых 3.
3: В том-то и дело, что молочные зубы у тебя выпадают.

0: а вместо них вырастают постоянные на всю жизнь. И вот их надо беречь и тщательно за ними ухаживать, потому что потом новые зубы уже расти не будут.
1: Так и зачем их чистить? Я же не ем грязь. Откуда она там берется?
0: Портит наши зубы вовсе не грязь, а бактерии, которые живут в нашем организме. И во рту тоже. А пища – это отличная среда для их размножения. Когда ты ешь, маленькие кусочки еды могут остаться между зубами или в маленьких углублениях, где зубы соединяются с десной.
1: Ну можно хотя бы просто прополоскать водой, а не щеткой чистить.
0: К сожалению, нет. Вода не может удалить налет, который образуется на зубах. Для этого нужны щетка и зубная паста. Щетка уберет остатки пищи и налета, а зубная паста не даст бактериям размножаться, укрепит зубную эмаль и защитит ее от кариеса.
1: Как защитит?
0: С помощью специальных веществ – фтора и кальция, которые в ней содержатся. В общем, если будешь тщательно чистить зубы два раза в день, утром и вечером, они тебе прослужат всю жизнь.
1: А если зубы так часто чистить, они разве не сотрутся?
2: Папа знает.
3: Эх, Люба, братцы. 99,2.

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
3: Здравствуйте, земляки! Вас приветствую!

0: что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: для казака. От Анастасии Бекетской из станицы Вознесенской.
1: На Казаки ФМ на всем шлют привет ведущие. Вика, Юля, Алексей поздравляют всех друзей.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай тут 2-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Детская офтальмология в Новороссийске. Лечение миопии, амблиопии, косоглазия. Аппаратное, лазерное и физиолечение на современном оборудовании. Прием ведет офтальмолог высшей категории Трофимова Екатерина. Стаж работы более 16 лет. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. 8-800-600-603.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
8: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
9: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: Частушка для казака от Анны Григорьевны из станицы Старо-Леушковской.
1: Когда гложет грусть тоска, казак FM включаю, настроение свое мигом поднимаю.
0: Реклама на казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
10: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
11: Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: «Я фермер».
1: Друзья, приветствую. Меня зовут Алексей Орлов. И в этой программе мы знакомим вас с теми целеустремленными жителями края, которые занимаются производством качественной фермерской продукции и стали в своем деле одними из лучших. Героиня сегодняшней программы Елена Фильчук, основатель улиточной фермы из Анапы. Приветствую вас, Елена. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с истоков. Почему именно улитки как направление бизнеса? Как появилась эта идея?
2: Даже не знаю, что ответить, честно говоря. Но мы долго с супругом вообще думали, чем заняться. Ну, поскольку мы приехали в Анапу неожиданно для себя, по рекомендации врачей, наш последний ребенок много болел, мы сами из Сибири. И вот как-то мы открыли для себя Анапу. Ну, муж стратегически посмотрел на нашу страну сверху и решил, что Анапа – это перекресток всех дорог, что это такой развивающийся регион. И было 5 регулярных рейсов, когда аэропорт в Анапе работал, можно сказать, в тапочках там сел, в Новосибирске. Через 3.5 часа в Анапе вышел, да. Ну, вот, собственно, отсюда. И по случаю мы стали собственниками такого красивой очень локации в предгорье Кавказа. Но поскольку мы люди очень деятельные, активные, не могли себе представить себя без работы, без какого-то занятия. И в свое время была возможность много путешествовать по разным странам. Мы очень любим автомобильный туризм. И особенно вот страны Европы, нам доводилось поездить по таким местам, где мы часто встречали какие-то поместья, фермерские усадьбы, там ресторанчик из этих же продуктов, которые выращиваются на ферме, сам хозяин готовит совершенно уникальные блюда. Ну и вот что-то вот это навеяло вот из этой истории. И мы подумали, что мы хотим здесь создать тоже что-то такое. Но рельеф нашего участка и вообще место, где он находится, как-то не располагает к тому, чтобы, например, разводить крупнорогатый скот или там птицу. Ну, поскольку мы на крутом склоне горы находимся. Поэтому нужно было думать и придумать что-то такое, причем еще и уникальное. И вот я не знаю даже, откуда прилетела эта мысль про улиток. И я начала изучать эту тему. Муж изначально вообще как посмотрел на меня как ненормальную. Тем более, что мы вообще абсолютно люди, жители мегаполиса, никогда не имели ничего общего с сельским хозяйством. Ну, в своей зрелой жизни. В детстве, конечно, я выросла в сельской местности, и родители держали скот, поэтому с сельским хозяйством я очень хорошо знакома. Тем более, что я ребенок, который вырос еще в Советском Союзе, и образовательная программа предполагала занятия детей сельским трудом. У меня есть корочки. Я оператор машинного доения, например.
1: Ничего.
2: Да. Другое лето я проработала на птицефабрике. Я знаю все о птицеводстве, по разведению кур, например. Начиная от кладки яиц до, как бы, до выращивания курицы, до взрослого состояния. Поэтому сельское хозяйство для нас не открытие. Ну и вот жизнь сложилась так, что вдруг мы как бы решили этим заняться. В общем, года полтора-два, наверное, пока мы занимались освоением участка, я, можно сказать, так углубленно изучала эту тему разведения улиток. Ну, поскольку супруг так как бы сразу негативно отнесся к этой истории, то, ну, зная его, я понимала, что мне надо детально во всем разобраться, вплоть до того, чтобы разложить ему экономику, вообще все плюсы-минусы. Я нашла много фермерских хозяйств в России и в Белоруссии, обнаружила, что в 21-м, по-моему, только году разведение улиток, такой вид деятельности, был внесен в классификатор видов экономической деятельности в категорию «прочее животноводство». И как бы стало понятно, что эта история привлекла к себе внимание уже на законодательном уровне, что, видимо, появилась потребность такая.
1: Можно ли подсчитать, сколько на сегодняшний день у вас улиток?
2: Значит, в 23-м году на плантацию было завезено 250 килограмм грязного веса маточного поголовья улитки. По нормативам улитка считается не общим весом, а считается поштучно.
1: Да.
2: Поэтому посчитать ее поштучно, конечно, ну, как бы не представилось возможным. Но когда я столкнулась с тем, что, ну, как сельхозтоваропроизводители, мы обязаны зарегистрироваться в системе Меркурий, что мы, собственно, и сделали. Так вот, по системе Меркурий улитка учитывается поштучно. Ну, мы еще не подвели совсем под научную основу, наверное, я не знаю, как это сказать. Дело в том, что улитка весит в среднем около 40 граммов вместе с панцирем. 5 граммов отводится на вес панциря. Остальное – это туловище, называется нога. Остальное – это вес ноги. Ну, на каждом этапе, конечно, желательно бы отслеживать вот этот процесс производства этого моллюска, начиная с момента откладывания икры до момента, когда ты сдаешь ее в переработку. Ну, пока мы настолько детально, еще пока до этого не доросли до этого процесса. Но я понимаю, что, скорее всего, мы к этому придем, потому что вот сейчас для нас это, по сути, стартап. Начиная с 23-го года, вот сейчас третье лето будет, когда мы выращиваем улитку. И я все эти процессы, все это отслеживаю для себя, анализирую, несмотря на то, что Краснодарский край – это естественный ореол обитания улитки, она здесь произрастает в естественных условиях, именно виноградная улитка, именно тот вид улитки, который выращиваем мы. И для нее не нужно создавать каких-то специфических условий, поскольку она может жить в естественной природе. Вот как у нас, она живет на открытой площадке. Но если мы хотим, сейчас я уже понимаю, если мы хотим увеличить выпуск готовой продукции, ну, имеется в виду живого моллюска, потому что мы сдаем ее в переработку по контрактному производству живым весом. А своего цеха сертифицированного у нас пока нет. Так вот, если мы хотим в будущем увеличивать производство этой продукции, то нам необходимо построить будет теплицы для того, чтобы круглогодичные условия создать для ее выращивания и наблюдения за этими всеми процессами. Потому что сегодня, поскольку она живет в естественных условиях, то в холодное время года она находится в состоянии анабиоза. Она зарывается в землю на глубину промерзания и там ждет благоприятных условий для того, чтобы, ну, переживает зиму, так скажем.
0: Елена, то есть вообще нереально подсчитать, сколько поштучно?
2: Можно посчитать. Есть статистические выкладки при промышленном способе выращивания улитки, как она считается. Значит, отгораживается один квадратный метр открытой площадки. Это называется плотная посадка. Так вот, на этом квадратном метре должно быть минимум 40 особей. Ну вот мы посчитали, получается 2 сотки. На 2 сотках 8 тысяч штук улиток вот сегодня на плантации.
0: Елена, какой вид улитки вы выращиваете?
2: Мы выращиваем улитку Хеликс пуматия, улитка яблоневая, в простонародье улитка виноградная.
0: Расскажите, где первых улиток покупали?
2: В Ростовской области у известного фермера, который гектарами выращивает улитку, вот покупали там.
0: Расскажите, как ваша ферма выглядит, что она из себя представляет?
2: На самом деле ничего такого сложного нет, необычного и удивительного. В нашем случае это огороженная плантация с заглубленным фундаментом во избежание, чтобы не проникали на плантацию грызуны, потому что улитка является излюбленным лакомством не только человека, но и многих животных и птиц. Поэтому рекомендовано заглубить фундамент, снять верхний слой почвы, устилается с подгибом металлизированной сеткой, которая поднимается на поверхность с целью, чтобы улитка не разбегалась. Потом завозится порядка 10 сантиметров торфа сверху на эту сетку. Вот создаются такие комфортные условия для улитки, чтобы не проникали грызуны, потому что существует риск, что грызуны принесут инфекции. А мы, прежде чем улитку сдавать в переработку, мы обязаны получить заключение об отсутствии паразитов. Поэтому, когда мы несколько раз вот за лето мы собираем, так скажем, моллюска, из каждой упаковки по несколько особей мы отвозим в бак-лабораторию в Новороссийск на обследование. И только при наличии, если в заключении указано, что паразиты не обнаружены, у нас цех примет в переработку нашу продукцию.
0: Насколько я знаю, улитки любят влагу. Нужна ли какая-то система полива?
2: Да, это система полива обязательно. Улитки очень любят. Вот оптимальные условия для благоприятного выращивания моллюска. Температура среднесуточная должна быть плюс 23-24 градуса. И оптимальная влажность от 70 до 90 градусов. Вот именно в тепличных условиях вот создаются вот такие искусственные условия. В нашем случае, поскольку улитка живет на открытой площадке, у нас установлены специальные опрыскиватели, двигатели, которые включаются по потребности. Но учитывая, что площадка как бы изолирована, ну, она огорожена стеной с четырех сторон, и за счет опрыскивателей мы обеспечиваем вот эту влажность постоянную. Минимум 2-3 раза в день включаются опрыскиватели в определенное время суток, чтобы поддерживать вот эту влагу.
0: То есть, ну, этот процесс, он автоматизирован?
2: Да, процесс автоматизирован. И, кроме всего прочего, у нас на нашей территории установлены станции инновационные по очистке воды без химических фильтров и реагентов. Не то чтобы это предусмотрено какими-то нормативными документами, это просто наше желание. Угу. Есть такие станции, которые производятся нашими партнерами в Томской области. Процесс очистки, фильтрации воды, вернее, осуществляется через природный минерал цеолит. Это камень-адсорбент.
0: Интересно. Содержать улиточную ферму – это такое недешевое удовольствие. Ну, по крайней мере, другие фермеры мне так рассказывали. Основная статья расходов на что идет?
2: В нашем случае основная статья расходов на приобретение корма. Несмотря на то, что в естественных условиях улитка питается зеленью, овощами, в принципе, вот все, где она ползет, все, что она сочтет съедобным для себя, она это употребляет в пищу. Есть улитководы, которые сознательно откармливают улитку, например, ягодой. Угу. Считается, что, ну, вот, в зависимости от того, чем питается улитка, она как бы со временем мясо будет иметь определенный оттенок определенного какого-то продукта. На самом деле я в это не очень верю, но в нашем случае мы откармливаем улитку многокомпонентным, назовем его комбикорм. Это мелко переработанная мука пшеницы, гороха, бобовых, нутовых культур, рисовых культур. Добавляем туда комплекс витаминов, и обязательно в составе корма присутствует мел. Мел – это продукт, который необходим улитке для физиологических внутренних процессов. И таким образом ежедневно наша плантация поедает порядка 8 килограммов комбикормовой меловой смеси. Но вот это основная статья расходов.
0: Но дорого содержать ферму улиточную?
2: Понимаете, есть полный цикл производственный, когда, начиная от откладывания икры, сначала улитка выдерживается в теплицах, потом доращивается на открытых площадках. В нашем случае мы содержим только на открытой площадке улитку. Поэтому... Нет, я могу сказать, не очень дорого. Ну, для понимания, себестоимость получается, например, тарелочки из 12 улиток порядка 200 рублей. Ну, опять же, имеется в виду себестоимость, это ее вырастить, откормить, сдать в переработку и получить готовый полуфабрикат. Угу. Вот те тарелочки с замороженной улиткой, которые можно встретить там в любом супермаркете.
0: У вас основные продажи, это только вот в сыром виде, да, вы отдаете на переработку?
2: Да, у нас контрактное производство. Угу. У нас своего пока цеха переработки нет. Поэтому одно дело улитку вырастить, невелика хитрость, как говорится, другое дело приготовить из нее очень вкусное блюдо. Сегодня большинство наших гостей, любителей этого деликатеса уникального, считают, что у нас очень достойное блюдо. Мы долго искали, нашли для себя переработчика, который готовит очень вкусные блюда из улитки. Но одно дело, что он нам возвращает... Ну, то есть мы как давальческое сырье сдали в переработку, получили готовый полуфабрикат. И потом доводим до готовности и уже угощаем наших гостей. И вот блюдо из улитки для нас – это визитная карточка нашего комплекса. Каждый гость, кто к нам приезжает, обязательно старается попробовать, а некоторые и взять с собой.
0: Да, вот мы начали разговор о том, что ваша ферма, она открыта для гостей. Что интересно тем землякам, тем гостям нашего региона, которые посещают вашу ферму, чем вы их завлекаете?
2: Ну, во-первых, это еще... так скажем, не набило оскомину, и большинство людей очень удивляются, как улиточная ферма, улитку можно выращивать, да у нас вон полный огород этой улитки, приходите, мы вам ведрами отвесим, как говорится. Да, я провожу такую познавательную экскурсию, я рассказываю о процессах выращивания улитки, сколько ее у нас находится, как мы ее откармливаем, как мы ее, ну, можно сказать, холим-лилеем. Mm-hmm. На самом деле нет. Просто нужно ответственно относиться к процессу кормления, наблюдать за колонией, как она себя чувствует. Потому что может наступить момент, например, когда, ну вот, не пошел корм, например, она может, вся колония, грубо говоря, собралась и пошла куда-то. То есть, ну вот я серьезно вам говорю. И вот наверняка слышали такие истории, когда, например, где-то бывает населенный пункт нашествия улиток.
0: Да, да, да.
2: Вот. Но на самом деле, как это происходит? Крупные хозяйства, те, кто могут позволить себе выращивать улитку вот гектарами, да, угу. Вот что-то происходит в природе, да, и раз улитка куда-то пошла. Вот она может целые колонии взять и просто буквально...
0: Хорошо, что далеко не убегут.
2: Да, да, да, далеко не убегут. Ну вот, когда гости к нам приезжают на экскурсию, и вот обо всем об этом я рассказываю. Рассказываю о процессах переработки, несмотря на то, что у нас своего цеха нет, но тем не менее, для того, чтобы нам перерабатывать продукцию, необходимо было изучить этот процесс переработки, объяснять гостям, как происходит сбор улитки, как из этого моллюска вот на столе появляется такое уникально вкусное блюдо.
0: Елена, расскажите, какие планы у вашей фирмы на ближайшее будущее?
2: Большинство гостей иногородних приезжают к нам именно ради улиточной фермы. Это экзотическая такая история. Ну, она очень милая, интересная и еще и вкусная. Ну, в общем, мы думаем, как нам, во-первых, увеличить поголовье, ну и все-таки нам бы хотелось иметь свой цех переработки, поэтому в планах у нас такое есть. И параллельно вот с выращиванием улитки на открытой плантации все равно мы углубленно изучаем этот вопрос для того, чтобы поставить какие-то теплицы, чтобы можно было улитку выращивать круглый год, а не сезонно, как вот сейчас у нас это происходит.
0: Ну, соответственно, экономика лучше будет.
2: Да, здесь экономика будет лучше, это раз. И, ну, да, опять же, экономика. Mm. Увеличится поголовье.
0: Елена, ну и в завершение нашей встречи, какие советы новичкам, будущим, может быть, улитководам вы бы дали? На что все-таки акцентировать внимание на стадии запуска бизнеса?
2: Значит, если заниматься разведением улитки, то я бы все-таки рекомендовала, чтобы плантации были в горизонте, а не так, как у нас на склоне горы. Рельеф местности и местоположение плантации играет серьезную роль. Для разведения улитки желательны такие условия тепличные. Тепло, много влаги и зелени.
0: Героиня программы Елена Фильчук, основатель улиточной фермы из Анапы. Елена, я рад знакомству. Вам успехов, развития и процветания. Всего доброго.
2: Спасибо большое. Спасибо вам за доверие, за то, что обратили внимание на нашу плантацию. Будем рады видеть вас и ваших близких среди наших гостей.
0: Спасибо большое. Да. Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
3: Я фермер. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Маяк ФМ.
1: На Кубани 9 часов. К этой минуте казаку стало известно, сколько гостей на майские праздники Кубань примет, как новороссийские бережливые технологии внедряют и почему сегодня рыбу нельзя ловить. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. На майские праздники Краснодарский край примет больше 630 тысяч гостей. Еще 216 тысяч человек приедут отдохнуть с однодневной экскурсией, рассказал губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, самыми востребованными направлениями стали наши морские курорты и предгорье – Геленджик, Сочи, Апшеронский и Мостовский район. Гостей ждут живописные пейзажи, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Для гостей в крае стараются делать отдых разнообразным. Развиваются такие направления, как гастро, эно и агротуризм. Все подробности на официальном сайте курортов Краснодарского края отметил Вениамин Кондратьев. По 11 мая на курортах региона будут работать около 3500 объектов размещения, рассчитанных на 280 тысяч мест. Строительная фирма из Новороссийска активно работает над улучшением своих производственных

0: отрасли, где 40 компаний целенаправленно работают над увеличением производительности. Министр экономики региона Алексей Юртаев подчеркнул важность обмена опытом между предприятиями, что стимулирует других участников рынка следовать успешным примерам. На начальном этапе проекта команда провела детальную диагностику производства, выявив ключевые факторы, сдерживающие ее эффективность. Параллельно эксперты регионального центра компетенции провели обучение для рабочей группы, проанализировали выбранный участок и разработали план мероприятий по его улучшению. Ожидается, что эти меры приведут к существенным улучшениям. Время производственного цикла сократится почти на 78%, а выработка продукции удвоится. Кроме того, компания планирует снизить объем незавершенного производства на 75%. А теперь новости Краснодара. В кубанской столице в преддверии Дня Великой Победы пройдет бесплатная экскурсия «Цветы у обелисков». Ее организует туристско-информационный центр города. Во время экскурсии ее участникам расскажут об истории Краснодара времен Великой Отечественной войны, сложном оккупационном периоде. Также экскурсанты узнают о героическом подвиге народа, увековеченном в памятниках и мемориалах. Экскурсия состоится 8 мая с 12 часов. Продолжительность мероприятия – 1,5 часа. Окликание предков сегодня по народному календарю. Посещать могилы было принято в этот день на Руси. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо. Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде. «Лодырь на пашне, что трутень в улье. Хочешь хлеба с медом, берись за лопату. На палатях лежать, хлеба не едать». День 3 мая был и важен для всех, кто занимался рыболовством. Улов считался большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне гадали, если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше. А если долго будут оставаться вместе, то стоит подождать. Что еще станет известно казаку, узнаете в 10 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска расскажу о погоде. В Краснодаре сегодня дождь, утром 8 градусов, днем и вечером плюс 10. На Кубани небо хмуриться будет, в Белой Глине, Каневской и Кущевской плюс 15, пасмурно. Облачно, 14 градусов, в выходной будет Тимашевске и Тихорецке. В Абинске, Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кропоткине, Мостовском и Услабинске до 10. Дождь по прогнозу, тоже 10 тепла, небо тучами затянет в Армавире, Крымске, Славянске, на Кубани. В Кореновске и Лабинске днем плюс 12. Зонтики пригодятся. Привет от синоптиков летит в станицу Кабардинскую Апшеронского района. Сегодня плюс 11. Пасмурно и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УУ ЭЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
3: Эй, казаки! В поле!

0: Частушка для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Я люблю казак ФМ, особенно варенички. Слушаю ребят в обед, слушаю и вечером.
0: Реклама на казак ФМ.
2: Катаракта не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
4: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
1: Наварю вареничков, напеку ватрушки, под гармошку с казаком будем петь частушки.
0: Реклама на Казак FM.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
4: Есть Профимол, там все сразу. Материалы, свет, инструмент, вода. В одном месте под любой проект.
3: От идеи до реализации?
4: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: дядьки Нины из станицы на Латитовской.
1: Балалаечка играет, слышу, мой казак идет. Мое сердце замирает, песню про меня поет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, Оберайн, 102, 500, 391, 24, 93, 142, 455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
11: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
10: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
11: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Раз. Места оборудованы. Два. Привози свою продукцию и торгуй.
10: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни. Нынче в моде продавать в огороде.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Для соседа.
14: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО ЭЗ при ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Десять часов на Кубани. К этой минуте Казаку стало известно, как в регионе резервистов поддерживают, каким новый цифровой сезон для школьников будет и сколько ребят из соседних регионов в Сочи отдохнуло. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. На Кубани расширили меры поддержки резервистов. С начала мая 2026 года жители Краснодарского края, состоящие в мобилизационном людском резерве и привлеченные к специальным военным сборам, могут рассчитывать на расширенный пакет мер социальной поддержки. Ключевое нововведение – региональная ежемесячная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей. Решение принято на фоне необходимости обеспечить надежную защиту критически важных объектов региона – энергетической инфраструктуры, транспортных узлов и иных элементов системы жизнеобеспечения в условиях проведения специальной военной операции. В период участия в тренировочных занятиях и военных сборах резервисты получат ежемесячную материальную помощь, а также полное денежное довольствие на уровне военнослужащих и сохранение средней заработной платы по основному месту работы. Кроме того, для них организуют доставку к месту проведения сборов и обратно, обеспечат питанием на весь период участия в мероприятиях и предоставят вещевое довольствие. В Краснодарском крае начался новый сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». В рамках этой инициативы для школьников подготовлены обучающие видеоролики, посвященные основам цифровой гигиены. Дети узнают, как создавать надежные пароли, какие данные не стоит хранить в облачных сервисах и как защитить свои умные дома от взлома. Александр Гагулин, ведущий консультант отдела департамента информатизации и связи Краснодарского края, отметил: «Цифровая грамотность важна всегда, и с развитием технологий ее значимость будет только расти. Поэтому мы с самого раннего возраста стараемся обучить детей, чтобы они серьезно относились к этому и были защищены от угроз». Видеоматериалы предназначены для детей от 6 лет, и организаторы рекомендуют просмотр в кругу семьи и учителей. Для педагогов также разработаны методические пособия, которые помогут им доступно и интересно донести до детей информацию о цифровой грамотности. В живописном Сочи прибыла большая группа детей. Более 90 ребят из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Курской области. Они разместились в санатории, где их ждет комплекс оздоровительных процедур и насыщенная культурно-досуговая программа. Для юных гостей подготовлены разнообразные медицинские процедуры, включая грязелечение, лечебную физкультуру, массаж, кислородные коктейли и различные виды ванн. Помимо этого, для детей организованы тематические дни, торжественные мероприятия, а также акция по оформлению. Оформлению стен газет «Сердцем прикоснись к подвигу», посвященная Дню Победы. Эта работа ведется в рамках деятельности штаба по гуманитарному сотрудничеству и фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых.

событиями. Курорты региона подготовили разнообразные программы, чтобы каждый смог найти развлечения по душе. В Геленджике, например, гостей ждут концерты, танцевальные и поэтические вечера, фестивали и конкурсы, которые пройдут как во Дворце искусств, так и в исторических местах, таких как Землянка, штаба 18-й армии. А курорт «Газпром-Поляна» отметится торжественным парадом, творческими мастер-классами для всей семьи, иллюзионным шоу и выступлениями артистов.

29 мая стартует детский маршрут «Великой Победы и Славы». В программе также концерт «Реквием», шоу казаков, иммерсивные представления и экстрим-шоу. Что еще станет известно казаку, узнаете в 11 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm.

пасмурная. В Ейске, Приморско-Ахтарске 13 градусов, погода облачная в Темрюке, 11 тепла, без осадков сегодня в Анапе, Новороссийске, Геленджике, плюс 14 дождем в Сочи. В Туапсе, по прогнозу, тоже осадки и плюс 12. Привет отправляется в село Береговое под Геленджиком. Сегодня ожидается плюс 10, без осадков и ветер. Дому же вашему желаю только хорошей погоды, а вам отличных новостей. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял. А надолго?
0: А я не знаю. Вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
7: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

0: Реклама на Казак-ФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
7: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
6: От идеи до реализации?
7: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: На «Казаке» всегда есть о чем поговорить и что послушать. Что происходит сегодня в Краснодарском крае? Как живут кубанцы и что их волнует? Об этом с экспертами и обычными жителями нашего региона сегодня в 8 вечера беседует Алексей Орлов в программе «Разговор за жизнь». Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса. Офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Ой.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
2: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 11 часов. К этой минуте Казаку стало известно, как памятники и мемориалы ремонтировать можно, какое здание в Краснодаре отреставрируют и когда метеоритный дождь пройдет. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. В преддверии Дня Победы председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил о важном федеральном законе, который с 1 сентября упрощает ремонт памятников военной истории. Теперь без долгих согласований и бюрократических издержек можно будет восстанавливать не только памятники, посвященные Великой Отечественной войне, но и другим военным конфликтам России. Например, без оформления дополнительной документации можно будет реставрировать облицовку или проводить очистку объектов от загрязнений. Перечень таких работ утвердило Министерство культуры страны. Глава парламента отметил, что на Кубани особое внимание уделяют сохранению памяти о воинах, отдавших жизнь за Родину. Состояние братских могил, мемориалов и обелисков находится под контролем краевых властей. В конце 2024 года на региональном уровне были

питания, подчеркнул он. Дополнительные поезда запустят на курорты Краснодарского края из Саратова. Составы будут ходить летом в Анапу, Новороссийск и Сириус. Курсировать ежедневно. Так еще больше россиян смогут отдохнуть на берегах Черного моря. Точное расписание на сайте перевозчика. В Краснодаре восстановят объект культурного наследия – корпус войскового виноводочного завода 1902 года. Здание находится на улице Седзина. После реставрации там разместят учебный корпус и учебно-клиническую базу Кубанского медицинского университета. Это позволит развивать практические навыки студентов и повышать квалификацию преподавателей. Проект «Серебряный родник» предусматривает создание современного медицинского центра, что повысит качество образования и уровень медицины в регионе. Помимо праздничных мероприятий, в начале

3 по 10 мая, а особенно в ночь на 6 мая, ожидается до 40 падающих звезд в час. Это красивый и яркий звездопад, источником которого является пылевой след кометы Галлея. Лучше всего наблюдать после полуночи вдали от городских огней. Что еще станет известно казаку, узнаете в полдень. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершение выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня дождь, утром 8 градусов, днем и вечером плюс 10. На Кубани небо хмуриться будет, в Белой Глине, Каневской и Кущевской плюс 15, пасмурно, облачно, 14 градусов, в выходной будет Тимашевске и Тихорецке, в Абинске, Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кропоткине, Мостовском и Услабинске до 10, дождь по прогнозу, тоже 10, тепла, небо тучами затянет в Армавире, Крымске, Славянске, на Кубани, в Кореновске и Лабинске днем плюс 12. Зонтики пригодятся. Метеопривет летит в Апшеронский поселок Мизмай. Сегодня ожидается плюс 10 у вас, слабый дождь и легкий ветер. Дому же вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: для казака. От Александра Андреевой из станицы Засовской.
1: На ромашке я гадала, любит милый или нет. Лепесточков не хватило на желаемый ответ.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО ЭЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
10: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
13: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
14: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Люди, вы когда ссоритесь в транспорте, имейте совесть.

0: Частушка для казака. От Любови Резник из хутора Водного.
1: Ой, казак ФМ родной, ты моя отрада. Как послушаю тебя, всю неделю рада.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
4: Застройщик ООО ССК «Град Стройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
9: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
8: От идеи до реализации?
9: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а давай посадим зернышко пшеницы?
3: Давай, дочь. А что ты хочешь увидеть?
0: Ну, как оно будет прорастать?
3: Если зернышко будет прорастать в земле, этот процесс увидеть не получится. Но если просто опустить пшеницу в воду, то можно наблюдать, как сначала из зерна проклюнется росток. Если же оно лежит в земле, на него действуют вода, свет и температура. Зернышко начинает просыпаться и набухает. В какой-то момент росток пробивает кожуру семени и показывается наружу. Это будущий корешок пшеницы. Он начинает активно поглощать из земли различные вещества, которые нужны для роста.
0: А когда росток из земли вылезет?
3: Обычно после посева для этого пшеницы нужно 6-8 дней. Когда росток показывается над поверхностью, уже запускается процесс фотосинтеза, и пшеница начинает активно расти. Формируются стебли, а потом и колоски.
0: А почему из одного зернышка вырастает целый колос?
3: Даже не один. В современных сортах пшеницы обычно от 1 до 3 колосков. А колос – это соцветие, где из множества цветочков в итоге созревают зерна. Так, из 1 зернышка, которое попало в землю, человек получает около 40 зерен.
0: Ничего себе! Так много!
3: Да, дочь. Именно поэтому пшеница – одно из самых важных растений для человека. Она дает хороший урожай, а из пшеничной муки пекут хлеб, булочки, печенье, пирожки, торты и много других вкусностей.
0: Да, только эту бы вкуснотищу я и ела. Не то, что ваши брокколи.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж жене звонит по телефону. Жена трубку берет, говорит: алло. Так, Катюха, давай решай быстрее. Ты куда больше хочешь поехать отдыхать? На море или в горы?
2: Ой, я даже не знаю. Ну, наверное, на море, там солнечно, там. А в горах свежий воздух. А почему такая спешка? Ты что, решил путевки прямо сейчас покупать?
1: Так, какие путевки, откуда бабки? Я просто освежитель воздуха покупаю. Тебе какой, с морским запахом или с лесным? Я уже на кассе стою.
0: Частушка для казака от Шелудько Сергея из Майкопа.
3: Пятый год мой дед не спит, ничего не хочет. К радио казах прилип, оторвать не мочит.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин, убирай тут 2-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
9: Для соседа.
10: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа.
0: На Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Полдень на Кубани к этой минуте.

Юлия Вознесенская. Здравствуйте. Свыше 1000 компаний получили субсидии соцфонда за наем льготников, людей с инвалидностью, многодетных родителей, ветеранов СВО. Эту программу найма в стране реализуют по национальному проекту «Кадры». Воспользоваться такой мерой поддержки могут юрлица, некоммерческие организации,

размер поддержки рассчитывают из минимального размера оплаты труда и уплачиваемых с него взносов на пенсию, медстрахование, больничные и декретные. Для получения субсидии необходимо обратиться в Центр занятости для подбора необходимых специалистов. Сделать это можно и через портал «Работа в России». В городе-герое Новороссийске серебряные волонтеры Победы провели традиционный марафон «Дойдем до Берлина». Участники проходят символический маршрут от Новороссийска до Берлина. Это 2788 километров. Задача – коллективно набрать километры с помощью северной ходьбы, вспоминая путь солдат Красной Армии. Марафон объединяет пенсионеров, способствует сохранению памяти и популяризации здорового образа жизни. Все активные участники получат сертификаты и памятные знаки. Очки. С каждым годом желающих становится все больше, ведь этот марафон не только спорт, но и теплое общение, новые друзья и гордость за страну. Проект «Из горячего ключа» получил грант президентского фонда культурных инициатив. Творческая мастерская стала победителем грантового конкурса с проектом «Заповедный код. Жизнь в каждом фрагменте света». В курортном парке у входа на тропу здоровья появится мозаичное панно из смальты. Оно станет продолжением уже созданной птичьей гавани и расскажет о природном богатстве территории и бережном отношении к ней. Проект объединит жителей города, запланированы открытые занятия, мастер-классы и совместная работа над панно. Принять участие смогут все желающие. Работы начнутся в июне и завершатся в октябре. Сегодня тольяттинский футбольный клуб «Акрон» примет «Краснодар» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Самаре, начнется в 17:00. В 27-м туре черно-зеленые одержали волевую победу над махачкалинским «Динамо». При любых раскладах «Краснодар» не финиширует ниже второго места. «Акрон» с минимальным счетом обыграл «Балтику» и поднялся над опасной зоной. У тольяттинского клуба 27 очков и разница мячей 35-45. Он на 11-й строчке. Краснодар провел против «Акрона» 4 матча. В 3 из них «Быки» одержали победу. Один завершился в ничью. Что еще станет известно «Казаку», узнаете в 13 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Завершение выпуска.

сегодня в Анапе, Новороссийске, Геленджике плюс 14 с дождем в Сочи. В Туапсе по прогнозу тоже осадки и плюс 12. Метеопривет летит в поселок Пролетарский Ейского района. Сегодня ожидается плюс 14, без осадков и слабый ветер. Дому же вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».

Друзья, с воскресеньем, с хорошим настроением. Доброго вам майского денечка. Это программа «Варенички по вашим письмам». Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак-ФМ» в студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Напомню, по субботам и воскресеньям в праздничные красные дни календаря мы читаем ваши письма, которые заранее прилетают к нам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, Казак-ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». Отправляйте ваши письма заранее, за месяц до даты поздравления, обыкновенным письмом по почте. Эту программу начну с поздравления для вас, очаровательная, милая, добрая Валентина Андреевна Иванова из поселка Плодородный. И в первом письме вас с 79-летием поздравляет как любимую и единственную жену Валюшу ваш супруг Виктор. Родная, это не просто дата. Это целая эпоха мудрости, силы духа и прожитых лет. Благодарю судьбу, что когда-то встретил тебя, и с тех пор я самый счастливый на свете. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Оставайся всегда такой же цветущей, любимой, верной, надежной. Быть с тобой рядом для меня слава и честь. Наши дети тому награда. Сколько есть на этой земле счастья, настоящего, женского, столько я тебе его желаю. Потому что ты достойна всего самого лучшего. Спасибо говорю тебе за то, что ты для меня сделала и делаешь. Пусть каждое мгновение твоей жизни приносит удовольствие. Крепкого тебе здоровья и долгих-долгих лет. Твой Виктор. Валентина Андреевна, от души поздравляем. Света вам, радости, тепла, добра, уюта и бесконечной любви.

0: Частушка для казака. От казачки Анастасии из Приморско-Ахтарска.
1: А чтобы печка разгоралась, надо жару поддавать. Чтоб частушка лучше пелась, надо пляской помахать.
0: Ох! Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
7: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте. Под любой проект.
6: От идеи до реализации?
7: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
10: А это письмо от мамы Анны Петровны, брата Саши с семьей, от всех родных, близких и соседей. В нем поздравление с юбилейным днем рождения для любимой, единственной, самой родной, дорогой доченьки Светланы Алексеевны Белоконь из города Новороссийск. Любимой дочке дорогой, удачи, здоровья, счастья. Чтоб розы на душе цвели и не было ненастья. Хотим, чтоб жизнь была светла, чтоб ты всегда веселую была и чтоб лихих не знала бед. Живи, родная, очень много ярких лет. Спасибо тебе за помощь и доброту. Пусть Господь хранит и тебя, и всю твою семью. А мы все искренне тебя любим и

0: на Казак ФМ.
1: Это письмо от Валентины Григорьевны Устюжаниной из станицы Мингрельская. С наступающим днем рождения она от всей души поздравляет замечательную женщину, вас, Людмила Ивановна Устименко. С днем рождения, Людочка. Пусть всегда здоровится, любится, мечтается. Все, что ты задумала, сходу получается. Планы пусть не рушатся, время не торопится. И пускай лишь лучшее в сердце твоем копится. Все самые добрые, наилучшие пожелания сегодня для тебя.

0: Частушка для казака от Ольги Радачиной из станицы Брюховецкой.
1: Ты Кубань, моя Кубань, житница, красавица, приезжайте в гости к нам, все вам тут понравится.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
5: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вареночки! На Казак-ФМ!
8: От детей Юли Палкиной и Дмитрия Иванова. От дочки и сына это поздравление для милой, любимой, родной мамочки Валентины Андреевны Ивановой. Весна шагает по планете, улыбки дарит и цветы. И в этот день говорим любимой мамочке спасибо за любовь, доброту, за жизнь, за бессонные ночи, за огромный труд. Мы перед тобой, родная, в вечном долгу. Живи дольше, мамочка любимая. Желаем крепкого здоровья. Пусть все печали обходят стороной. Будь счастлива и любима всегда. Твои дети и родные. Сын Дмитрий, дочь Юля. Брат Володя с семьей, сестра Катюша и ее семья.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Письмо от Татьяны Ломбарской и Анатолия Рубцова из Краснодара. Мы сегодня шлем свое поздравление с днем рождения замечательной имениннице в поселок Плодородный Валентине Андреевне Ивановой. Женщина в этом возрасте как выдержанное вино. С каждым годом крепче и вкуснее. Но мы желаем вам, Валентина Андреевна, всегда чувствовать себя на 20. Пусть каждый день вашего Нового года будет светлым. На небе не облачко, а лишь только яркая радуга, ведущая к удаче. Пусть весь жизненный путь будет усеян розами и земляничными полянами. Пусть рядом будут именно те люди, которые важны и нужны. Желаем, чтобы все мечты сбывались, в доме был надежный мужской тыл, не бояться мечтать, позволять себе все самое лучшее. Помнить, что жизнь одна, а ты в ней главная героиня. Счастья, долгих лет и ангела-хранителя. С днем рождения!

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Татьяна Григорьевна Бородина из станицы Павловская поздравляет всех радиослушателей любимой радиостанции «Казак ФМ», весь коллектив «Казачка» с праздниками. Желаю всем быть здоровыми, счастливыми, мирного неба над головой. Личные поздравления Любови Ивановне, Тамаре Павловне, Людмиле Петровне и Нине Афанасьевне, Любови Васильевне, Сергею Александровичу, Верочке, Виталию, сестренке Танюше и подружке Вале. Всех вас очень люблю и уважаю.

0: Казак.ФМ.
1: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
2: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
1: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак.ФМ», получи скидку.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Эх, брат!

0: на Казак ФМ.
1: В Анапу летит следующее поздравление для вас, Владимир Сергеевич Ласточка. Вас поздравляет жена Марина с нежностью и любовью. Любимый мой, ты незаменимый, необходимый. Ты мой самый-самый дорогой родной человек. От души желаю наилучшего настроения, бодрости тебе и жизненных сил. Пусть удача будет бесконечной, ярких тебе впечатлений, исполнения всех желаний. И храни тебя Господь, мой любимый. Владимир Сергеевич для вас поет Наталья.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Федор Иванович Гончар в нашей программе приветствует и поздравляет своих школьных друзей с майскими праздниками. Федор Иванович, проект «Через годы, через расстояние» приостановлен. Но я в этой программе «Варенички по вашим письмам» озвучу вашу просьбу. Вы очень хотите найти своих одноклассников 1986 года выпуска «Школа-интернат Мамайка Сочи». Я так поняла, что на Мамайке школа-интернат в Сочи, интернат по зрению, вас, одноклассники Федора Гончара, разыскивает Федор Иванович, ваш одноклассник. Сегодня Федор Иванович желает вам прекрасной весны, приподнятого настроения, ярких встреч и долгих-долгих лет. Для одноклассников 1986 года школы-интерната «Мамайка» в Сочи сделаю объявление, что телефон Федора Ивановича в редакции «Казак ФМ». Найдите Викторию Никитюк, меня, ведущую, и я непременно свяжу вас с Федором Ивановичем.

0: Шуточки на Казак-ФМ.
1: Владимир Сергеевич Ласточка из Анапы. Для вас есть еще одно поздравление от детей Вероники и Антона. Они пишут: «Наш папа замечательный человек, трудолюбивый, добрый, веселый, в меру строгий. Дорогой наш папочка, счастье для каждого свое. Мы точно не знаем, что это счастье конкретно для тебя, но совершенно точно знаем, что когда на душе спокойно, то на сердце легко. Вот этого мы тебе как раз-то и желаем. Совершенно искренне. Простого человеческого счастья. Крепкого тебе здоровья. Долгих-долгих, счастливых, мирных лет. Мы любим тебя, Вероничка и Антон».
2: Вновь о том, что день уходит,

0: лайфхаки на Казак FM.
1: А это заявка от Антонины Григорьевны и ее брата Вячеслава Григорьевича. Для вас, Нина Петровна Борисенко из станицы Ивановская. С новой весной, наша дорогая Ниночка, Нина Петровна. Крепкого-крепкого здоровья, крепких сил и бодрости для восстановления. Жить долго-долго. Всех благ. Нина Петровна, крепкого здоровья желает вам и программа «Варенички» по вашим письмам. Всего-всего самого доброго. Друзья, на этом все. Все ваши письма прочитаны. Мы услышимся в вечернем выпуске программы «Варенички» по вашим письмам. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. С вами была ваша Виктория Никитюк. До встречи!

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 13 часов. К этой минуте казаку стало известно, сколько

Произошел значительный рывок в развитии социальной инфраструктуры. В регионе было возведено 207 новых объектов, на что было освоено более 183 миллиардов рублей. Особое внимание уделено сфере образования. Построено 68 детских садов, способных принять около 15,5 тысяч малышей, и 51 школа, рассчитанная на более чем 45 тысяч учеников. Кроме того, при школах появились 16 современных спортивных залов и столовых. Не остались без внимания и спортивная инфраструктура. За этот период построен 51 спортивный объект, включая спорт.

объектов значительно улучшило качество жизни на Кубани. Новые учреждения создают комфортные условия для развития детей и поддержки здорового образа жизни. Работа в этом направлении продолжится. В 2026 году планируется возвести еще 70 социальных объектов. В преддверии Дня Победы администрация Нижебаканского сельского поселения отправила в Киничинск Херсонской области большую партию растений – 145 различных деревьев и кустарников. Это туя, казачий можжевельник, кипарисы, пироканта и другие. Растения высадят как сад памяти в канун великого праздника Дня Победы. В поселке Щебенозаводском в Курганинском районе начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание построили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Медицинскую помощь там будут получать 420 жителей поселка, в том числе более 70 детей. В современном здании, которое соответствует всем санитарным нормам и оснащено необходимым оборудованием, они смогут получать плановую и экстренную помощь, проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Как отметила первая из замминистра здравоохранения Кубани Ирина Вязовская, главная задача – создавать комфортные условия для оказания качественной медицинской помощи даже в самых отдаленных и труднодоступных территориях.

общей практике. Кубанский школьник представил космический проект на втором саммите талантов «Казахстан Сириус». Участники работали над 8 проектами от изучения снежного покрова до создания роботов для орбитальных станций. Иван Мускунов из Курганинска работал над проектом «Алгоритм управления детектором радиации на малом спутнике для проведения измерений во внешнем радиационном поясе в последние дни полета». Сейчас аппарат находится на низкой полярной орбите, и в скором времени он войдет в атмосферу и сгорит. Поэтому важно успеть эффективно настроить сбор данных о внешнем радиационном поясе Земли на низких высотах. Проектная работа на саммите – это не только площадка для научных открытий, но и возможность совместных исследований для молодых ученых России и Казахстана. Что еще станет известно казаку, узнаете в 14 часов. Больше новостей на сайте kazakh.fm в завершении выпуска.

0: Алтайске, Приморско-Ахтарске 13 градусов, погода облачная в Темрюке, 11 тепла без осадков сегодня в Анапе, Новороссийске, Геленджике, плюс 14 с дождем в Сочи. В Туапсе по прогнозу тоже осадки и плюс 12. Привет летит в поселок Пролетарский Ейского района. Сегодня ожидается плюс 14 без осадков и слабый ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: Частушка для казака от Анастасии Бегецкой из станицы Вознесенской.
1: Ох, я казачка, хоть куда, и в огонь, и в воду, рыбку выну из пруда в любую непогоду.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
12: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
13: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
15: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
16: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
17: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия.

0: кем же он живет?
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Галины Савицкой из хутора Согласного.
2: Млеют девки всем селом, навостряя ушки, а я в варенички пишу веселые частушки.
1: Реклама на Казак.ФМ.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
6: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18.00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

рукой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Ща я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Частушка для казака от казачки Ольги из Краснодара.
3: «Ой, вы, девоньки, подружки, вы послушайте меня! Полюбила гармониста, всех счастливее мирья!»
0: Реклама на Казак-ФМ.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин, убирай 102-300-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
7: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг. Ваш верный выбор. Geosnap Юг. Крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
8: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
11: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
10: Подробности на сайте pds.napf.ru.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: Кого любишь, тот и родственник. Так говорят наши соседи – осетины. Среди российских народов этот не самый многочисленный. Но на Кубани живут около 4000 осетин. С 1991 года в Краснодаре существует общество осетинской культуры и милосердия «Алан», которое старается сохранять национальную индивидуальность, языковые и культурные традиции своего.

о соседях у этого народа плохо никогда не говорят. Не принято. С глубоким уважением относятся они и к старшим, и к гостям. Даже если самый заклятый враг придет в дом к осетину как гость, тот ни в чем ему не откажет, усадит за стол и свято соблюдет все традиции гостей.

злоупотреблять доверием и гостеприимством никогда не стоит. Характер у осетин хоть и стойный, нордический, но темперамент южный. И усмирить бушующую кровь им стоит больших усилий. Вообще, о степени воспитанности соседа осетина легко судить по его отношению к старшим и умению вести себя в обществе. За столом принято соблюдать четкую субординацию. Воспитанный молодой человек ни за что не сядет выше старшего. Каждый садится там, где ему положено по рангу. И это очень непростая наука. Сами осетины шутят так. Пока осетины рассаживались за столом, мельница намолола целый мешок зерна. Если за осетинским столом старший во время тоста протягивает свой бокал к младшему, тот должен первым коснуться края бокала и при этом чуть-чуть ниже по уровню, тем самым показывая свое уважение. Вообще, человеку, незнакомому с осетинским застольным этикетом, наличие этих неписанных ограничений может показаться странным и даже излишним. Но для настоящего осетина это часть его воспитания, культуры и жизни.

0: спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак ФМ.
1: Часов на Кубани. К этой минуте казаку стало известно, какие изменения в российских законах произойдут, сколько отделений по адаптивным видам спорта на Кубани работает и как новороссийские памятники благоустраивают. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте! В мае 2026 года в России вступят в силу значимые изменения в законодательстве, которые затронут сразу несколько сфер: поддержку семей с детьми, предпринимательскую деятельность и систему денежных переводов. Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, эти меры призваны сделать социальную поддержку более справедливой, а финансовые операции прозрачнее и удобнее для граждан. Так, с 1 мая система обязательной маркировки «Честный знак» охватит дополнительные товарные группы. Под новые требования попадут радиоэлектроника, строительные материалы и отдельные категории кондитерских изделий. Это поможет усилить контроль за качеством и происхождением продукции на российском рынке. В тот же день Центральный банк вводит единые тарифы для системы быстрых платежей. Для физических лиц условия останутся прежними, переводы между гражданами будут осуществляться без взимания комиссии, изменения коснутся операций с участием бизнеса. Комиссию от 5 копеек до 3 рублей начнут применять к переводам от человека к компании, от организации к физлицу, а также между юридическими лицами и самозанятыми. Еще одно важное новшество начнет действовать с 22 мая. Оно касается семей с тремя и более детьми. Ранее семья лишалась права на единое пособие, если ее доход хоть немного превышал прожиточный минимум. Теперь порог допустимого превышения увеличен до 10%. На Кубани данную меру поддержки получают родители 390 тысяч детей. В каждом районе Краснодарского края появится отделение для атлетов с инвалидностью. Об этом сообщил министр спорта Дмитрий Новых на встрече с ведущими спортсменами и тренерами региона. В числе почетных гостей заслуженный тренер России по гребле Алексей Арзамасцев, бронзовый призер Паралимпиады 2012 года Лариса Волик и заслуженный тренер по легкой атлетике Михаил Бурмантов. Открывая беседу, министр обозначил главный вектор региональной спортивной политики – приоритетное развитие олимпийских, паралимпийских и базовых видов спорта. Для этого важна системная поддержка детско-юношеских спортшкол и модернизация спортивных объектов. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Новых отметил, что только объединив усилия, можно воспитать поколение настоящих патриотов и чемпионов. Также на встрече обсудили развитие адаптивного спорта. Сегодня по всему краю открываются отделения по адаптивным видам спорта. В 36 муниципалитетах уже работают 40 отделений. Вскоре они появятся в каждом муниципалитете края. Победы наших паралимпийцев – яркое доказательство того, что эти люди с поистине безграничными возможностями. Кубань гордится своими героями, и наша задача – сделать все, чтобы таких звезд становилось больше, подчеркнул министр. К 9 мая в Новороссийске приводят в порядок все памятники, мемориальные комплексы и воинские захоронения Великой Отечественной войны. История города-героя неразрывно связана с подвигами защитников Отечества.

Пригородском районе и сельском округе проводится системный уход за мемориалами, санитарная очистка, благоустройство прилегающих территорий, покраска, текущий ремонт и уходовые работы. В День Победы жители направятся к мемориалам, чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину. Майские праздники в Краснодарском крае обещают быть насыщенными событиями. Курорты региона подготовили разнообразные программы, чтобы каждый смог найти развлечения по душе. В Геленджике, например, гостей ждут концерты, танцевальные и поэтические вечера, фестивали и конкурсы, которые пройдут как во Дворце искусств, так и в исторических местах, таких как Землянка, штаба 18-й армии. А курорт «Газпром-Поляна» отметится торжественным парадом, творческими мастер-классами для всей семьи,

и кухни с угощением гречневой кашей. Сотрудники курорта также совершат восхождение к перевалу Аишка, чтобы почтить память павших воинов. В Сочи в День Победы пройдут тематические экспозиции, концерты с участием ветеранов, интерактивные игры, песенные вечера и конкурсы детских рисунков. А Новороссийск приглашает на патриотический праздник в культурно-туристический комплекс «Россия». 9 мая стартует детский маршрут «Великой Победы и Славы». В программе также концерт «Реквием», шоу казаков, иммерсивные представления и экстрим-шоу. Что еще станет известно казаку, узнаете в 15 часов. Больше новостей на сайте kazakh.fm в завершении выпуска.

Ейске, Приморско-Ахтарске 13 градусов, погода облачная в Темрюке, 11 тепла без осадков сегодня в Анапе, Новороссийске, Геленджике, плюс 14 дождем в Сочи. В Туапсе по прогнозу тоже осадки плюс 12. Метеовесточка отправляется в Новороссийский хутор Семигорский. Сегодня ожидается плюс 12, без осадков и слабый ветер. Дому же вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, у меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Чистушка для казака от Ирины из Москвы.
5: Если грустно нам бывает, делать нечего совсем, сразу радио включаем, любим мы Казак FM.
4: Реклама на Казак FM.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Ой, кумушка, а поехали на природу?
14: О, здорово! А чем угощать будешь?
13: Да все будет, разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
14: Огород? Это где?
13: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем. Торговый комплекс «Огород».
14: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
13: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
16: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса. Офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
17: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
18: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
19: Начался сезон шашлыка? Приходите в «Доброцен». Тут есть все для пикника.
20: В «Доброцен» и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
21: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой и 100.

0: Казак FM.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 50.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Таджикские ученые доказали, что существует 4 агрегатных состояния воды. Это жидкое, твердое, газообразное и арбуз.
0: Частушка для казака от Анастасии Бекетской из станицы Вознесенской.
2: Ох, народов у нас много, всех их нам не перечесть. На Казак ФМ соседям песни льются и в их честь.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Дорога – одно из самых непредсказуемых мест для вашего ребенка. Знание правил дорожного движения поможет избежать детских травм и ужасных трагедий. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
10: Для соседа...
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Zack FM.
1: На Кубани 16 часов. К этой минуте казаку стало известно, как участникам программы «Земский тренер» стать, сколько пляжей Новороссийска в летний сезон работать будет и в каком конкурсе кубанские семьи могут поучаствовать. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. Продолжается прием заявок на участие в программе «Земский тренер». Инициатива направлена на привлечение квалифицированных специалистов в сфере спорта в сельские районы и небольшие города. В Краснодарском крае активно развиваем инфраструктуру, чтобы создать условия для занятий спортом не только в городах, но и в глубинке. И, конечно, параллельно важно решать кадровый вопрос, отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Дмитрий Новых. Специалисты вправе претендовать на получение единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Основным условием является обязательство специалиста отработать по трудовому договору не менее 5 лет. Документы принимаются до 30 июня включительно. Новороссийск, известный своим привлекательным климатом и транспортной доступностью, активно готовится к наплыву туристов в летний оздоровительный сезон. В этом году планируется открыть 30 пляжных территорий и зон рекреации, что на 2 больше, чем в прошлом. Благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство» город получает государственную финансовую поддержку для обустройства современных и комфортных пляжей. К 1 июня будут готовы к

устанавливаются навесы, пандусы, лежаки и малые архитектурные формы. Особое внимание уделено созданию условий для купания детей из лагерей дневного пребывания и организационных групп. На всех пляжах будут установлены санитайзеры, а пляжный инвентарь будет проходить дезинфекцию после каждого посетителя. В преддверии великого праздника Дня Победы Геленджик приготовил особенный подарок для своих жителей и гостей. Как сообщил глава города курорта Алексей Богодистов, вход на все объекты музейного комплекса будет абсолютно бесплатным в эти праздничные дни. Это прекрасная возможность прикоснуться к истории, почтить память героев и узнать больше о подвиге нашего народа. Особое внимание будет уделено выставке под названием «Путь к победе. Мужество и доблесть защитников Отечества». Она развернется на площади перед историко-краеведческим музеем и обещает стать настоящим центром притяжения для всех, кто хочет глубже понять значение этого дня. Здесь будут представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о героических страницах Великой Отечественной войны, о стойкости и самоотверженности тех, кто сражался за нашу Родину. Не упустите шанс посетить музей Геленджика и погрузиться в атмосферу памяти и гордости за нашу страну. Стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе на Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие». Он пройдет в формате палаточного лагеря.

из семьи должна подать общую заявку на сайте. При этом в составе команды должно быть от 3 человек. При подаче заявки команде нужно выполнить задание, сделать пост во ВКонтакте, где необходимо рассказать о своих ожиданиях от фестиваля, подготовить семейную видеовизитку на тему «Почему наша семья должна участвовать в фестивале» длительностью не более 1,5 минуты. Что еще станет известно казаку, узнаете в 17 часов. Больше новостей на сайте kazakh.fm. В завершении выпуска расскажу о погоде на завтра.

0: продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
3: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
4: Раньше поход к грумеру был неприятный, необходимый. Из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
8: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.

0: прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
0: Шутки, прибаутки.
2: Частушка для казака от Светланы Левиной из Крыма.
3: На волну Казак-ФМ подключилась, ну держись, познакомилась случайно, полюбила на всю жизнь.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УУЗ «Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 5.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Частушка для казака от Тамары Юренко из Лабинска.
2: Разверни гармонь, мой милый, а я буду подпевать звонким голосом казачий край родимый прославлять.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: На «Казаке» всегда есть о чем поговорить и что послушать. Что происходит сегодня в Краснодарском крае? Как живут кубанцы и что их волнует? Об этом с экспертами и обычными жителями нашего региона сегодня в 8 вечера беседует Алексей Орлов в программе «Разговор за жизнь».
7: Для соседа...
8: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на «Казаке».

0: добрые соседи.
1: На званный обед явись сытым, а домой возвращайся голодным, гласит один из пунктов осетинского этикета. Список того, чего нельзя и что можно делать на осетинском застолье, практически бесконечен. Осетины очень консервативны, и правила, которые придумывались веками, в их семьях сохраняются до сих пор. Например, считается постыдным прийти на торжество без приглашения, а еще неприлично много есть. Хотя все это касается только самих осетин. А соседу, забежавшему на огонек и попавшему на праздничное осетинское застолье, никто никогда замечания не сделает. Опять же, таковы правила гостеприимства. В Краснодарском крае живет около 4000 представителей этой гордой и в то же время очень скромной нации. Но нет, наверное, ни одного кубанца, кто не слышал о национальном символе этого гостеприимного народа – осетинских пирогах. Пироги для осетина – это примерно то же, что сыр для швейцарца, сельдь для норвежца и тюльпан для голландца. Удивительно только, что осетинского пирога нет на гербе Осетии, ведь ни одно торжественное застолье не обходится без этого блюда. В праздничном столе их обязательно будет минимум три, как символ трех стихий. При этом педантичные в соблюдении традиций осетины немного сдвигают пироги друг над другом, чтобы не только гости, но и Всевышний видел, их действительно три, и не меньше. Каждая осетинская хозяйка печет пироги на свой лад. Начинок для них великое множество. Самые популярные – рубленное мясо, сыр, конечно же, осетинский, или картофель. Но поверьте, не менее вкусные осетинские пироги с тыквой или зеленым луком, шпинатом или свекольной ботвой. Самое главное, чтобы пирог был не только красивым и вкусным, но и очень тонким, не толще 1,5 сантиметра. Толстые пироги сразу выдадут неопытную хозяйку. Есть еще несколько секретов. Почти во все начинки добавляют большое количество нежного, обжаренного в растительном масле лука. Основной начинки не жалеют. Ее кладется ничуть не меньше, чем самого теста. Именно потому осетинские пироги такие нежные, сочные и вкусные. Особенно, когда только-только выходит из печи, обильно смазываются топленым маслом и сразу же горяченькими подаются к столу.
0: Добрые соседи!

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 16 часов. К этой минуте казаку стало известно, какие выплаты ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной получат, как в Новороссийске бережливые технологии внедряют и сколько курганинских территорий в конкурсе на благоустройство участвуют. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. Почтальоны доставят ветеранам на Кубани именные поздравления президента России с 9 мая. В случае, если адресата не будет дома, например, он отдыхает на даче или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени сотрудники компании будут регулярно возобновлять попытки доставить поздравления. Кроме этого, ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные краевые выплаты ко Дню Победы. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Согласно документу, единовременную выплату в 40 тысяч рублей в беззаявительном порядке получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Строительная фирма из Новороссийска активно работает над улучшением своих производственных процессов. В рамках федеральной программы «Производительность труда», являющейся частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», компания внедряет передовые инструменты бережливого производства. Регион демонстрирует растущий интерес к этой инициативе. Уже 419 предприятий занимаются оптимизацией своей деятельности. Особенно заметны успехи в строительной отрасли, где 40 компаний целенаправленно работают над увеличением производительности. Министр экономики региона Алексей Юртаев подчеркнул важность обмена опытом между предприятиями, что стимулирует других участников рынка следовать успешным примерам. На начальном этапе проекта команда провела детальную диагностику производства, выявив ключевые факторы, сдерживающие ее эффективность. Параллельно эксперты регионального центра компетенции провели обучение для рабочей группы, проанализировали выбранный участок и разработали план мероприятий по его улучшению. Ожидается, что эти меры приведут к существенным улучшениям. Время производственного цикла сократится почти на 78%, а выработка продукции удвоится. Кроме того, компания планирует снизить объем незавершенного производства на 75%. В голосовании за благоустройство в Курганинске участвуют два объекта. Стартовало всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, подлежащих

двух общественных территорий по улице Комсомольской, Таманской от улицы Ленина до улицы Набережной или по улице Калинина от улицы Мира до площади имени Клары Лучко. Сегодня на сцене Краснодарской филармонии состоится концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Государственный эстрадно-симфонический оркестр берет на себя смелую задачу сохранить неповторимый характер искренности его исполнения и одновременно

памяти, но услышат их иначе, с оркестровым дыханием, с тщательной драматургией и с той же правдой, которую приносил Высоцкий в каждую строчку. Что еще станет известно казаку, узнаете в 16 часов. Больше новостей на сайте kazakh.fm в завершении выпуска о погоде на завтра. В Краснодаре завтра утром плюс 9, днем 13 тепла, вечером 11 выше 0. Синоптики дождь обещают. На Кубани в понедельник дождливо, до 13. Зонтики пригодятся в Абинске, Апшеронске, Белой Глине, Каневской, Крымске, Славянске на Кубани, Тимашевске. Плюс 14, небо будет плакать в Белореченске, Горячем Ключе и Кущевской. Тоже 14 тепла, но без осадков в Армавире, Кореновске, Лабинске, Тихорецке, Усть-Лабинске, 12 выше 0. В Кропоткине и Моставском. Привет от синоптиков летит в поселок Янтарный Динского района. Завтра ожидается плюс 13, слабый дождь и ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей может не быть машины, но обязательно должен быть гараж. Это наши соседи не снимают гирлянды с окон после праздников не потому, что лень, а чтобы нам было красиво. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, о чем задумался?
1: Да вот, думаю, перестановку сделать. Диван к стенке подвинуть, стол в другую комнату оттащить, шкаф в спальню поставить.
0: Эй, ты давай там громко не двигай, поздно уже расшумелся.
1: Да, Петрович, я просто задумался.
0: А, у меня...

0: «Ловушка для казака» от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я с казак FM волной провела весь выходной. Я не шила, не стирала, только пела и плясала. Ой!
0: Реклама на казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен».

0: что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Тамары Дмитриевны Толмачевой.
2: Ох, реклама ты моя, вроде бы достала, но с тобою, дорогая, я умнее стала.
1: Реклама на Казах-ФМ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
8: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
9: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем человеку читать?
3: О, Нина, это одно из важнейших умений человека. Всю важную информацию мы храним в письменном виде. От вывесок магазинов и маршрутов автобусов до серьезных научных трудов. И все их нужно уметь читать.
0: Названия магазинов и я уже умею читать. А зачем читать книги?
3: Ну как же, дочь, ты же любишь слушать, когда я читаю тебе книги?
0: Да, особенно сказки и всякие приключения.
3: Чтение книг – это очень увлекательно. Прежде всего потому, что развивает воображение. Именно поэтому родители начинают читать книги детям с самого раннего возраста. Когда мы читаем, то оказываемся в мире, который создал автор, и наше воображение рисует его по описанию в тексте. Так развивается образное мышление. Оно очень поможет в жизни, ведь многие профессии, особенно творческие, требуют нестандартного подхода.
0: А еще мне нравятся книги про древний мир.
3: И это тоже здорово. Книги могут рассказать о прошлом и настоящем, об истории других стран и культуре разных народов. В общем, читать стоит, чтобы узнать много интересного об окружающем мире. А еще чтение книг повышает грамотность.
0: Это как?
3: Во время чтения включается зрительная память. Мы запоминаем, как выглядят слова, а потом по инерции пишем их правильно. Кроме того, в книгах много слов и оборотов речи, которые редко звучат в нашем общении. И чем больше их будет в речи человека, тем понятнее он будет выражать свои мысли. Знаешь, как мы с мамой радуемся, когда ты к месту употребляешь какие-то редкие словечки, которые мы с тобой прочитали в книжке.
0: Это потому что я стремительно учусь, папочка.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики. Ты что, он же у тебя мужчина. Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
2: Ах, полюбила казака, милые подружки, сочиняю для него с юмором частушки.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин, убирай тут парень 391-2493. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Рак ФМ.
1: Семнадцать часов на Кубани. К этой минуте казаку стало известно, сколько гостей на майские праздники регион примет, как участникам бессмертного полка стать и кто лучше им по BMX-фристайлу стал. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. На майские праздники Краснодарский край примет больше 630 тысяч гостей. Еще 216 тысяч человек приедут отдохнуть с однодневной экскурсией, рассказал губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, самыми востребованными направлениями стали наши морские курорты и предгорье – Геленджик, Сочи, Апшеронский и Мостовский район. Гостей ждут живописные пейзажи, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Для гостей в крае стараются сделать отдых разнообразным. Развиваются такие направления, как гастро, эно и агротуризм. Все подробности на официальном сайте курортов Краснодарского края отметил Вениамин Кондратьев. По 11 мая на курортах региона будут работать около 3500 объектов размещения, рассчитанных на 280 тысяч мест. Бессмертный полк пройдет в цифровом формате для кубанцев и объединит участников по всей стране. Чтобы присоединиться, необходимо до 6 мая подать заявку через специального бота в мессенджерах Макс, загрузить фотографию своего родственника, ветерана или труженика тыла и рассказать его историю. Организаторы отмечают, что все заявки проверяют профессиональные историки, что позволит защитить проект от недостоверных данных. Трансляция шествия начнется 9 мая в 12 часов на официальном сайте акции. Участников также призывают делиться историями в социальных сетях. Далее новость Краснодара. В кубанской столице на два дня закроют проезд по улице Орджоникидзе от улицы Красноармейской до Красной. Ограничения движения будут действовать 4 мая с 6 утра до 21.00 и 5 мая в это же время. Это необходимо для обеспечения безопасности участников и гостей.

и с учетом временных ограничений. Третий этап Кубка России по BMX-фристайлу завершился триумфом краснодарского спортсмена Арсения Любишкина. Это яркое событие, объединившее талантливых райдеров со всей страны, более 15 регионов представляли своих участников. Соревнования прошли благодаря поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и Российского спортивного фонда, что позволило провести их на высоком уровне. Что еще станет известно казаку, узнаете в 18 часов. Больше новостей на сайте kazakh.fm в завершении выпуска.

13 тепла, вечером 11 выше 0. Синоптики дождь обещают. На Кубани в понедельник дождливо до 13. Зонтики пригодятся в Абинске, Апшеронске, Белой Глине, Каневской, Крымске, Славянске на Кубани, Тимашевске. Плюс 14, небо будет плакать в Белореченске, Горячем Ключе и Кущевской. Тоже 14 тепла, но без осадков в Армавире, Кореновске, Лабинске, Тихорецке, Усть-Лабинске, 12 выше 0 в Кропоткине и Моставском. Метеопривет летит в поселок Южный Динского района. Завтра у вас ожидается плюс 13, дождь и небольшой ветер. Дому вашему желаю хорошей погоды. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а у тебя жена дома уборку делает?
1: Нет, она у меня настолько суровая, что пыль даже боится оседать, понимаешь, вот так вот.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Частушка для казака от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
4: Говорят, в станице нашей труженик народ живет. Еще солнышко не стало, уж топали огород.
3: Реклама на Казак FM.
5: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
12: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
14: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
13: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
14: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Раз. Места оборудованы. Два. Привози свою продукцию и торгуй.
13: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127. Сочи – Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

потечет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дед.

0: Частушка для казака от Алены Рыжковой из Армавира.
1: Ох, я казак, FM-волну просто обожаю. Под нее и сладко сплю, и день с ней начинаю.
0: Реклама на Казах FM.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
4: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
5: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 50.

0: 101 FM Феодосии. Уключай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Частушка для казака от Александра Андреевой из станицы Засовской.
1: На ромашке я гадала, любит милый или нет. Лепесточков не хватило на желаемый ответ.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkc123.ru.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Акции действуют до 31 мая 2026 года.
7: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
8: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
7: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Для соседа...
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Восемнадцать часов на Кубани. К этой минуте казаку стало известно, какие пособия многодетные семьи получить могут, сколько отделений по адаптивным видам спорта на Кубани откроют и где археологические раскопки проходили. В студии Юлия Вознесенская. Здравствуйте. В Краснодарском крае многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает установленный прожиточный минимум не более чем на 10%, сохранят право на получение единого пособия. Отделение Социального фонда России по региону проведет проактивный пересмотр решений, принятых с января 2026 года. На сегодняшний день в крае поддержку получают около 390 тысяч детей и 6 тысяч будущих мам. Основным критерием для назначения пособия остается доход семьи. В 2026 году он не должен превышать 18 181 рубль на каждого члена семьи. Это прожиточный минимум региона. Родителям, уже получающим пособие, желающим продлить его в текущем году, с учетом новых правил, важно соблюдать сроки подачи заявления в последний месяц периода назначения выплаты или в течение 3 месяца после ее окончания. Если у получателей пособия или заинтересованных лиц возникнут вопросы по новым правилам назначения, продлению выплат или использованию цифровых удостоверений, они смогут обратиться в единый контакт-центр. Операторы предоставят подробные консультации и помогут разобраться в нюансах оформления и получения социальной поддержки. В каждом районе Краснодарского края появится отделение для атлетов с инвалидностью. Об этом сообщил министр спорта Дмитрий Новак на встрече с ведущими спортсменами и тренерами региона. В числе почетных гостей заслуженный тренер России по гребле Алексей Арзамасцев, бронзовый призер Паралимпиады 2012 года Лариса Волик и заслуженный тренер по легкой атлетике Михаил Бурмантов. Открывая беседу, министр обозначил главный вектор региональной спортивной политики – приоритетное развитие олимпийских, паралимпийских и базовых видов спорта. Для этого важна системная поддержка детско-юношеских спортшкол и модернизация спортивных объектов. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Новак отметил, что только объединив усилия, можно воспитать поколение настоящих патриотов и чемпионов. Также на встрече обсудили развитие адаптивного спорта. Сегодня по всему краю открываются отделения по адаптивным видам спорта. В 36 муниципалитетах уже работают 40 отделений. Вскоре они появятся в каждом муниципалитете края. Победы наших паралимпийцев – яркое доказательство того, что эти люди с поистине безграничными возможностями. Кубань гордится своими героями, и наша задача – сделать все, чтобы таких звезд становилось больше, подчеркнул министр. В Туапсинском муниципальном округе провели исследование памятника археологии. Раскопки завершили на территории древнего могильника в районе села Бжит. Памятник археологии был открыт в 1977 году сотрудником Туапсинского музея Тешевым. Археологический комплекс примечателен тем, что непрерывно функционировал на протяжении не менее 500 лет. Там встречается несколько обрядов погребения конных воинов, отдельные захоронения животных. Они расположены в обычных грунтовых ямах, небольших курганах, каменных ящиках. В могильнике находили оружие, посуду, украшения и элементы конной упряжи. Всего же в ходе раскопок обнаружили и исследовали 59 средневековых погребений. Коллекция находок составила 378 предметов. После окончательной обработки и изучения их передадут на постоянное хранение в Государственный музей. Майские праздники в Краснодарском крае обещают быть насыщенными событиями. Курорты региона подготовили разнообразные программы, чтобы каждый смог найти развлечение по душе. В Геленджике

опыт полевые кухни с угощением гречневой кашей. Сотрудники курорта также совершат восхождение к перевалу Аишка, чтобы почтить память павших воинов. В Сочи в День Победы пройдут тематические экспозиции, концерты с участием ветеранов, интерактивные игры, песенные вечера и конкурсы детских рисунков. А Новороссийск приглашает на патриотический праздник в культурно-туристический комплекс «Россия». 9 мая стартует детский маршрут «Великой Победы и Славы». В программе также концерт «Реквием», шоу «Казаков», иммерсивные представления и экстрим-шоу. Что еще станет известно «Казаку», узнаете завтра. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. На морских берегах кубанских небо будет хмуриться в понедельник. Плюс 12 в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Приморско-Ахтарске, Темрюке. Зонтики пригодятся. 16 выше 0 в Туапсе, Сочи, Ейске. Дождь не исключают синоптики. Метеопривет летит в анапский хутор Песчаный. Завтра ожидается плюс 12, слабый дождь и свежий ветер. Дому же вашему желаю только хорошей погоды. И прощаюсь с вами. Юлия Вознесенская, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте. Радиостанция Казак ФМ. Программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Доброго вам вечера. Начнем с поздравления для вас, Раиса Сиран. С наступающим днем рождения вас поздравляет коллега Валентина Григорьевна Устюжанина. И пишет, что Раиса – гостеприимная хозяюшка, замечательная женщина. Рая, от всей души тебя я поздравляю. Желаю, чтоб счастливой ты была. Пускай здоровье, радость в жизни будут. И близкие заботятся и любят. От радиостанции «Казак ФМ» поздравляем всех тех, кто родился в этот день, 3 мая. Будьте счастливы!

0: для казака. От Анны Кокановой из станицы Старорюшковской.
1: Я частушечки люблю и писать, и слушать. Вы готовьте за меня, а я буду кушать.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации – не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
9: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: К радиоприемнику я приглашаю вас, Татьяна Васильевна Чернявская, жительница города Адлер. Вас, как дорогую сестренку, в программе приветствует и поздравляет с майскими праздниками брат Максим. Дорогая моя, ты мой совет, моя помощь, самая любимая сестричка, моя палочка-выручалочка. Я всегда так тебе говорю. Прекрасной тебе весны. Встретить того самого, о ком мечтаешь, и быть самой счастливой. Сестричка, до скорой встречи!
10: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте. В час, когда не хочешь.

0: Сказки на Казак-ФМ.
1: Татьяна Васильевна Демкина из Сочи отправляет свои поздравления мужу Анатолию и сыну Артему. С весенними вас праздниками, родные, и с возвращением с вахты. Я от души желаю вам и нашей семье успехов, благополучия и большого счастья.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Светлана Ильинович из Геленджика поздравляет дорогого папочку Валерия Станиславовича Ильинович с днем рождения. Милый папа, мой хороший, добрый папочка, с золотыми руками, с чистым, открытым сердцем, со светлой душой. Папа, ты незаменим в моей судьбе. Даже с мамой с детства я столько не откровенничала, как с тобой, любимый мой. Живи долго, будь здоров, пусть огорчения никогда не стучат в твое сердце. А я обещаю тебе почаще быть рядом. Целую, дочь Светлана.

0: Чистушка для казака от казачки Алены из Армавира.
1: Эх, казак, FM волна, чудесами ты полна. Под тебя мой огород урожай двойной дает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай тут по 500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: На Казак-ФМ.
9: Это письмо от Ларисы Демьяновны Лютиковой. В честь праздника, пишет Лариса Демьяновна, я очень хотела бы услышать ансамбль «Русская песня» с песней «Верила-верю». В честь праздника, Лариса Демьяновна, хочется передать вам привет на Казак-ФМ и пожелать всех благ, всего наилучшего, всего-всего, о чем мечтаете.

0: на Казак-ФМ.
1: Лариса Демьяновна в письме приветствует также своих племянниц Марусю и Риту Зориных. «Мои племянницы живут в Пятигорске. Девчоночки, дорогие, вы у меня такие добрые, милые и отзывчивые. Хочется пожелать вам успехов в работе, чтобы все счета были в порядке. Быть счастливыми, любимыми, ну и не забывать о хорошем отдыхе. Это важно. Целую вас, ваша тетя».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: И уже сегодня есть письмо с поздравлениями для любимого радио «Казак ФМ», для нашего дружного коллектива врачевателей душ ваших радиослушателей, пишут нам. Поздравляем с наступающим профессиональным праздником «Днем радио». Спасибо. От всех нас, вам, творческих успехов, радости, улыбок, а еще огромный привет и здоровья на 100 лет. Музыкальные приветы из нашего письма полетят по радио Валентине Андреевне Ивановой. Мы поздравляем эту добрую, заботливую, отзывчивую, искреннюю женщину с личным наступающим праздником. Наша щедрая, уважаемая, мы знаем, нынче вам за 50. Совсем недавно было 20. Годы так стремительно летят, нам за ними не угнаться. С годами мы приобретаем седину и знаний свет. От всей души мы вам желаем здоровья крепкого, большого счастья, долгих лет. А еще всегда быть веселой. Пусть счастье будет полный дом. А мы все со столетним юбилеем еще поздравить вас придем. Спасибо вам за ваши искренние звонки, теплые добрые слова и золотую душу. Храни вас Господь и счастье вашим близким. Новиковы, хутор

0: Результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
9: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
8: Подробности на сайте pds.napf.ru.
10: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
11: Следующая песня программы от Новиковых звучит для именинницы Валентины Андреевны Ивановой и для Валентины Павловны Безродной из Псибая. Здоровья вам, счастья, волшебства из поцелуев и объятий. Храни вас Бог.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Муж Павел поздравляет дорогую жену Риту Эриковну Белтарь с днем рождения. Родная, мы снова вместе, солнце мое. Ошибки совершают многие. А вот правильные решения дано принимать не всем. Ритуля, ты знаешь, как я люблю тебя и уважаю. Родная моя, я хочу, чтобы ты всегда была рядом. Такая добрая, милая, самая-самая любимая. Для тебя, Рита, все лучшие песни, пожелания и подарки сегодня. Люблю. Твой Паша.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Виолетта Белянчикова из Ейска передает привет всем своим родным и близким. Поздравляет с 25-летием свою подругу Веру Стерженькову. Верочка, крепкого-крепкого здоровья и тебе, и всем твоим родным, близким и любимым людям. Благодарю тебя за дружбу, за верность, за надежность. Верунчик, пусть твой день рождения запомнится нам всем тем, что ты была самой красивой и самой счастливой. Поздравляю! Дорогие, любимые наши, на этом все. Это была программа «Варенички по вашим письмам» на Казак-ФМ. Я, Виктория Никитюк, говорю вам до свидания и желаю всего-всего самого доброго. Пишите письма.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак ФМ.
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
3: Эй, казаки! В поле, в цирке!

0: Казак-ФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
6: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
5: От идеи до реализации?
6: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
8: Где?
7: Ну, в огороде.
8: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
7: Да нет. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
8: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25.
7: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.

0: Все равно ромашки, с кем рядом стоять. Все равно ромашки, чьи ласки принимать.
1: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
2: А если любишь ты писать и частушки сочинять, отправляй скорее строчки, будем вместе танцевать. Ах ты!
1: Реклама на Казак FM.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
6: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
9: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
10: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214-ФЗ.

0: Добрый воскресный вечер, друзья. Меня зовут Алексей Орлов, и сегодня я хочу поговорить о телефонном мошенничестве. Конечно, современные технологии сделали нашу жизнь удобнее. Мы оплачиваем счета в пару кликов, заказываем товары онлайн, храним личные данные в облаке. Но, к сожалению, вместе с удобствами появились и новые риски. Кибермошенники постоянно изобретают хитрые схемы, чтобы получить доступ к нашим деньгам. По данным МВД, количество таких преступлений растет с каждым годом, а схемы обмана становятся все изощреннее. Вам могут позвонить от имени банка или мобильного оператора, предложить сверхвыгодную финансовую сделку или даже представиться близким, который попал в беду. И вот все это ради одной единственной цели – забрать наши деньги. Сегодня в рамках программы разберем самые распространенные схемы кибермошенничества, поговорим о том, как распознать подвох и не попасться на уловки злоумышленников. Ну и, конечно же, обсудим те несложные правила цифровой гигиены, которые защитят вас и ваших близких. Мой гость в студии, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Алексей Зарудний. Рад приветствовать вас, Алексей. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Какие новые способы отъема денег у населения используют кибермошенники? Я попрошу вас назвать топ самых популярных.
1: Да, дело в том, что они не такие уже и новые, наверное, потому что последние несколько лет, в принципе, они остаются все теми же самыми способами. Единственное, усовершенствуются некоторые способы воздействия, манипуляции, скажем так, эти методы так называемой социальной инженерии. Один из основных способов отъема денег, это, значит, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств. То есть звонят людям под каким-либо предлогом. Это может быть по обычному телефону, может быть, в мессенджере, в WhatsApp, в Telegram, в Максе и так далее. То есть, и, соответственно, говорят о том, что ваши деньги находятся под угрозой, кто-то хочет ими завладеть, а для этого нужно перевести их на безопасный счет. Соответственно, манипулируя какими-то определенными человеческими эмоциями, заставляют поступить так, как хотят мошенники. Соответственно, безопасный счет, либо деньги под угрозой финансирования каких-либо организаций запрещенных и так далее. И с целью того, чтобы вас увести от уголовной ответственности, необходимо, соответственно, сделать и перевести деньги на безопасный счет. Люди в этой ситуации берут, снимают денежные средства со своего счета, либо переводят куда-то. И, соответственно, потом перечисляют их мошенникам. Бывают, они снимают наличными денежными средствами и передают их, соответственно, курьерам, так называемым. Это вот один из основных моментов, именно безопасный счет. Второе, это, конечно же, заработок в интернете, так называемые инвестиции. Когда люди находят какие-то объявления рекламные в каких-то телеграм-каналах, на каких-то сайтах, потом им начинают поступать звонки, либо переписка о том, что есть возможность заработать большие деньги. И, соответственно, люди попадаются на эту уловку. Здесь срабатывает такой вот какой-то процент, наверное, алчности, который некоторым людям присущ. И, соответственно, они хотят быстрых денег, больших, заработать. Даже мошенники идут на то, что позволяют им вывести какую-то часть денег. То есть они там перечислили, допустим, 100 тысяч. Они им раз какой-то процент дали снять, обналичить. Таким образом, на крючок их подцепляют. И дальше уже люди, веря в то, что они могут много заработать, начинают брать кредиты большие, оформлять на себя эти кредитные средства, подключают к этому родственников, которые также загораются желанием, да, начинают занимать у кого-то, продавать машины, квартиры. Ого. И, соответственно, вкладывают большие деньги именно в эти так называемые биржи, инвесткомпании и так далее. И потом выясняется, что все это, когда уже начинают через какое-то время пытаться вывести эти деньги, они видят на сайте, что у них очень большой там процент прибыли идет, уже там десятки бывают миллионов, хотят вывести, и тогда начинаются проблемы. Им начинают сначала говорить о том, что необходимо какой-то процент заплатить комиссии для вывода денежных средств. Они еще дополнительно бывают, берут деньги в кредит для вывода этих денег дальше и больше. И когда уже понимание наступает, что это все что-то не то, они обращаются с заявлениями в полицию. Вот такая ситуация. Это второй такой момент, именно связанный с инвестициями, так называемые. Также бывают звонки от сотовых операторов, да, под предлогом того, что сейчас у вас закончится, заблокируется номер, заканчивается срок действия сим-карты и так далее. Надо переоформить договор. Как правило, людей вынуждают назвать какой-либо код из СМС, а затем уже, соответственно, с помощью этого кода входят там, в портал госуслуги и так далее. Вот, и, соответственно, дальше, используя персональные данные, манипулируют ими, там, берут микрозаймы, кредиты какие-то и так далее. Это третий вид. Также, что касается использования кодов из СМС, часто в последнее время, ну, это и в прошлом году уже очень часто было, и в этом году звонят людям под предлогом там, замены счетчиков каких-то домовых, имеется в виду счетчиков электроснабжения, водяных счетчиков и так далее. И либо домофонов, например, что нужно отремонтировать домофон, либо заменить его, сейчас вам придет какой-то код. Также выманивают код, с помощью которого входят, допустим, на госуслуги, либо еще куда-то, и, соответственно, дальше уже по схеме. Главное, как бы, войти в какое-то доверие, увидеть, что человек в этом плане способен вот к манипуляциям. Угу. Кроме того, зачастую бывают такие случаи, когда под предлогом того, что кто-то из родственников попал в какую-то ситуацию сложную. В последнее время таких случаев стало меньше. В прошлом году, позапрошлом было очень много. То есть, либо попал в ДТП кто-то, либо кого-то задержали с наркотиками, например, там, сына, дочь и так далее. И начинают, соответственно, очень сильно морально давить, не давая человеку опомниться, что нужно срочно деньги для решения вопросов, иначе сейчас его задержат за совершение преступления. И люди, как бы, впадая в такой страх и фактически отключается критическое мышление, отдают деньги последние, как правило, курьерам передают, и, соответственно, потом, уже когда приходят в себя, понимают, что стали жертвами мошенников. Вот. Ну и, в принципе, бывают такие случаи, когда на сайтах знакомств также попадают на мошенников. То есть здесь ситуация такая, что нужно войти в доверие к человеку, на сайтах знакомств, соответственно, они сближаются как бы дистанционно, онлайн, не видя друг друга, входят в доверие и, соответственно, дальше опять-таки вовлекают их в какие-то действия. Как правило, это то же самое связанное с инвестициями, вложением куда-то денежных средств, ну и потом, соответственно, оказывается, что это все мошеннические схемы. Ну, вот это одни из основных, как бы, бывают еще вариации всего этого. Главное начать, скажем так, с человеком, если видеть, что он в этом плане поддается манипуляции, то дальше больше.
0: Алексей, я даже не сомневаюсь, что у вас есть данные, сколько денег отдали жители Кубани аферистам в этом году.
1: В этом году, если вот говорить о том, что закончился первый квартал, в этом году уже около 3 миллиардов рублей жители Краснодарского края отдали вот этим вот дистанционным, скажем так, мошенникам, да, всем, кто к этому причастен, около 3 миллиардов. Это огромная цифра, хотя есть тенденция к небольшому уменьшению. В прошлом году, например, за это же время там было более 3 миллиардов отдано, там 3,3. В этом году немножко меньше, но тем не менее сумма огромная, и мы понимаем, что это очень большая проблема.
0: Как полиция работает с банками? Потому что часто жертвы IT-преступления, они берут кредиты и как раз-таки переводят преступникам, о чем вы рассказали.
1: Да. Алексей, значит, с банками мы работаем очень плотно, со всеми, и на базе Южного главного управления Центробанка России неоднократно проводились рабочие встречи, совещания и различные обучающие семинары даже. И с различными банками непосредственно мы работаем вот в тесном взаимодействии и с руководством подразделений офисов на территории Краснодарского края, как бы со службами безопасности. Вот, и у нас уже выработан алгоритм определенных действий. В первую очередь, что касается банковских работников, они все проинструктированы и знают о том, как выявлять, как распознавать людей, клиентов, находящихся под влиянием мошенников. И что они должны делать? В этом случае, как бы, вот те люди, кто непосредственно общается в офисе банка с людьми, которые хотят снять большую сумму денежных средств, либо перевести, закрыть, допустим, свой счет, либо что-то еще. Если они вызывают у них подозрения, они, соответственно, сообщают ту же свою службу безопасности. Вот, а они, соответственно, незамедлительно должны связываться с сотрудниками полиции, которые закреплены за каждым отделением банка. У нас за каждым отделением и офисом банка на территории всего края, всех банков, закреплены те или иные сотрудники полиции вот из районных органов и так далее. Они должны незамедлительно им звонить, они приезжают и проводят беседы. Причем есть такие отделения банков, где поток людей идет огромный, и большие суммы, там многомиллионные, за день снимаются большое количество раз. Это, конечно, налагает дополнительный функционал и объем работы на сотрудников полиции, у которых и так огромный вал работы, да, и они вынуждены вот приезжать, проводить профилактические беседы с потенциальными, скажем так, потерпевшими. Зачастую удается профилактировать и не позволить, скажем так, злоумышленникам эти денежные средства выудить. Вот. Часто бывает такое, что сотрудники полиции, даже приехав по вызову сотрудников банка, проводят беседу, выясняют, для чего эти денежные средства и так далее. Но бывают такие случаи, что не удается даже сотрудникам полиции иногда распознать, что они находятся под влиянием мошенников. Люди начинают, во-первых, очень сильно эмоционально этому всему воспрепятствовать, задавая вопрос, на каком основании вы здесь мои деньги, не даете мне снять, я хочу купить квартиру, хочу делать то. Даже приходится иногда по добровольному согласию осматривать телефоны этих граждан, да, на предмет наличия какой-либо переписки там, и так далее с мошенниками. Но они уже, мошенники, все это давно знают, они их заставляют заранее удалять переписку и так далее, инструктируют, как себя вести в этой ситуации, для того, чтобы вот дальнейший алгоритм свой провести до конца, скажем так. Тем не менее, с банками этот вопрос постоянно прорабатывается, да, профилактические мероприятия проводятся, выезжают сотрудники нашего управления и других подразделений, постоянно, значит, этот вопрос актуализируется, и, соответственно, какие-то, если появляются новые схемы и уловки, то тоже до этого это доводится. Вот для примера, например, не так давно, перед Новым годом, задержали наши сотрудники одну из курьерш, которая прилетела из другого города. Угу. Вот, мы получили эту информацию, и, соответственно, долгое время там за ней наблюдение вели, и ее задержали. В момент передачи денежных средств пожилые мужчина и женщина передали денежные средства в сумме там более 9 миллионов рублей. Вот, выяснилось, да, что они их сняли в банке, и когда начали с одним из банков разбираться, где они получили эти деньги, почему не сообщили сотрудникам полиции, пенсионеры с больше 9 миллионов, да, снимают деньги и отдают мошенникам. Соответственно, выяснилось, что они пришли в этот банк и говорят, мы хотим снять со своего счета, но мы не будем их никуда забирать. Почему? Потому что мы как бы хотим просто положить в банковскую ячейку. Соответственно, оформляют документы, им их заводят в банковскую ячейку, в это помещение, оставляют одних, вот они делают вид, что помещают туда, а сами забирают деньги и отдают мошенникам, понимаете, да, банковские работники не знают ничего. Вот тоже такие даже есть уловки. Это как один из вариантов.
0: У нас сейчас короткая реклама, а вот после нее продолжим. Дождитесь.
2: Разговор за жизнь. Частушка для казака от Валентины Мироненко из «Белой глины».

0: Zac FM. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
8: Разговор. Разговор за жизнь.
9: О самых актуальных схемах кибермошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников, говорим этим вечером. Я напомню, мой гость студии, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Алексей Зарудний. Вот, казалось бы, сколько говорится про те мошеннические схемы, о которых вы, Алексей, чуть раньше рассказали. Сколько говорится про то, что нельзя никому называть СМС-коды. И, в принципе, нежелательно продолжать разговор при малейшем сомнении. Но почему же наши граждане продолжают попадаться на удочки злоумышленников? Почему продолжают верить во все эти истории и переводить миллионные суммы? Это что, гипноз?
10: Алексей, ну это, скажем так, методы так называемой социальной инженерии, да, то есть это психологические аспекты, над которыми работают и работали, наверное, целые бригады психологов, социологов, которые находят алгоритм ведения там диалога с людьми, который позволяет вот именно манипулировать. Цепляют их за какие-то уязвимые места, находят у каждого человека, да. Прежде чем кому-то звонить, бывает, что это обзвон идет такой тотальный, скажем так, как, условно говоря, не выборочный, понимаете, а массовый. И кто поведется, да. А бывает, что вот все чаще и чаще, когда непосредственно человека пробивают, да, вот почему у нас ввели ограничения и ужесточения в связи с персональными данными, потому как они используются, мы видим, злоумышленниками во всех направлениях. Соответственно, человека уже примерно пробивают, кто он, чем он, как говорится, живет, что у него есть на счетах, пробивают эти денежные средства, какая у него есть недвижимость и так далее. В соцсети, которые в общем доступе находятся, смотрят, к чему человек более склонен, составляют его какой-то портрет, скажем так. И потом уже точно по алгоритму начинают действовать. Цепляют его где-то, как я говорил уже, на алчности, когда инвестиции, да, где-то на испуге, на страхе, где-то еще на каких-то человеческих слабостях играют. Вопрос в том, что мы со всеми общаемся потерпевшими, пострадавшими, читаем их объяснения, протоколы, допросы, задаем вопросы, они поясняют, что да, мы все об этом знали. Ну, 1%, может быть, из 100 говорит, что я об этом не знал, не слышал. Практически все об этом слышали много раз. И средства массовой информации, в газетах, в рекламах, в листовках и так далее. На работе, в учебных заведениях проводили беседы профилактические. Они знали обо всем об этом. Тем не менее, почему-то повелись. Когда задаем вопросы, почему, они говорят, ну, не знаем. Возможно, это говорит, как будто были под гипнозом. Возможно, думали, что у нас это не коснется. Злоумышленники действовали очень убедительно. Они показали по видеосвязи удостоверение сотрудника, допустим, ФСБ, и мы поверили этому, понимаете? Приезжают к нам в управление сотрудники живые, с ними общаются, показывают свое удостоверение, они им меньше верят, чем тем, кто их показал по видеосвязи. Очень странная, конечно, эта ситуация. Видимо, потому что есть люди, которые, ну вот, каким-то образом манипулируемые, более или менее. Хотя бывают такие ситуации, когда может попасть любой фактически в эту ситуацию. Да, и это зачастую так и бывает. Причем здесь не важен даже возрастной ценз или образовательный ценз. Попадают как молодые люди. Раньше делали ставку на пенсионеров, да, больше всего. Вот, на людей пожилого возраста, соответственно. А сейчас мы видим, что попадают люди очень молодые, попадают среднего возраста, попадают также пенсионеры. И, соответственно, образовательный ценз тоже не особо имеет роль. Попадали и профессора, и сотрудники, и бывшие, там, и действующие различных органов, в том числе правоохранительных и так далее. То есть мы видим, что ситуация такова, что это тотально.
11: Какая ответственность грозит так называемым дропперам, то есть курьерам, которые забирают наличку и передают организатору преступной схемы?
10: Ну, смотрите, здесь, значит, мы рассматриваем статью 159, да, Уголовного кодекса, то есть мошенничество. Если мы знаем и доказываем, что этот человек, который забрал денежные средства там, в качестве курьера, он знал и осознавал, что он действует в противоправных целях, соответственно, он также подлежит уголовной ответственности как соучастник в мошенничестве. А кроме того, часто они используют какие-то подложные документы, которые им дают какие-то доверенности от имени кого-то, да, что-то еще, для того, чтобы человек мог снять деньги для покупки чего-то, для покупки автомобиля, для покупки там недвижимости, например, для перевода куда-то. То есть бывают у них на руках, у этих курьеров уже какие-то документы, копии документов, которые он показывает жертве. То есть он, имея на руках эти документы, уже осознает, что они ему не принадлежат, он к этому не имеет отношения. Соответственно, конечно же, он является соучастником, даже если он говорит, что я этого не знал. И, соответственно, они идут как соучастники по статье 159, а там уже часть зависит от суммы. Если больше миллиона рублей, соответственно, 159 часть 4, которая предусматривает там до 10 лет лишения свободы. Вот такая ситуация.
11: Алексей, ну не могу не спросить, удается ли полиции выйти на след таких преступников. Понимаю, что тяжело, но результат-то есть.
10: Да, да, это очень действительно тяжело. Почему? Потому что зачастую задействовано очень много регионов, где те или иные денежные средства, похищенные мошенниками у жителей нашей страны, аккумулируются или куда уходят. Забрали, допустим, в Краснодаре, потом начинаем заниматься, после того, как заявление написали, выясняется, что в этот же день они уже были переведены, часть куда-нибудь в Сибирь, вторая часть где-нибудь там в Поволжье, третья часть там в Санкт-Петербург и так далее, или Дальний Восток. Соответственно, там где-то обналичили с банкоматов, либо куда-то еще перевели. Для того, чтобы дальше заниматься, вы понимаете, какой объем работы, да, и туда нужно и выезжать, туда нужно направлять поручения, там, видео и так далее. Это огромный объем работы. Вот. Но даже здесь мы не всегда можем довести до, скажем так, логического завершения, потому что где-то упираемся там в криптообменники, например, где поменяли деньги на криптовалюту, и куда она ушла дальше, вопрос. Поэтому в последнее время мы, конечно, занимаемся и в этом направлении по работе с криптообменниками, есть уже результаты. Тем не менее, несмотря на огромный объем работы и вот, скажем так, веер этих путей отхода, которые для себя преступники делают, мы все равно в последнее время очень много стали задерживать действительно курьеров, так называемых дропов, которые получают деньги, которые передают дальше и так далее. Обналичивают. Есть некоторые регионы, где прям это массово, не буду сейчас называть пока, вот где массово идет обналичивание денежных средств. Мы задержали в прошлом году большое количество людей, все арестованы. Туда прям деньги выводились, обналичивались через различные банки, через карты, прям ночью они их налили и так далее. Да. Соответственно, работа в этом направлении очень большая проводится. Результаты действительно уже есть. Вот. Причем вы знаете, может быть, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс. Там статья 187 была дополнена, изменена. Сейчас уголовная ответственность, в том числе вот за передачу банковских карт, введена. Раньше этого не было. Какого-то студента принимают, на кого оформлена карта. Вот я не знаю, я отдал его кому-то. А сейчас уже, если ты отдал и с помощью нее, соответственно, совершено преступление, либо на нее деньги похищенные, выведенные, соответственно, человек это тоже подлежит уголовной ответственности. И это очень печально, потому что многие там, школьники, студенты об этом, может быть, еще не знают, но незнание закона нас от ответственности не освобождает. Не хотелось бы, чтобы у нас криминализовывалось молодое поколение, поэтому обращаюсь ко всем, что нужно от этого быть как можно дальше. Никому нельзя ничего передавать, потому что это все может быть использовано вот именно в противоправных целях.
11: Стало ли меньше преступлений после того, как некоторые мессенджеры стали работать нестабильно? И каким способом сейчас телефонные мошенники выходят на связь?
10: Вы знаете, Алексей, дело в том, что изначально, когда ввели ограничения по мессенджерам, вроде бы какое-то такое снижение пошло, но тут же оно очень скоро нивелировалось все. Дело в том, что в последнее время очень много также мошенничества совершается с использованием обычных номеров телефона, то есть не через мессенджер. Также продолжает использовать все равно Telegram. Очень много в Максе сейчас преступлений совершается. И здесь обратная сторона есть. Некоторые люди, вот потерпевшие, с которыми мы общались, они удивлены, говорят, мы же думали, что это наш мессенджер, и там, соответственно, все хорошо и безопасно, поэтому и поверили, понимаете? Вот здесь как бы ситуация имеет обратную сторону. Поэтому, в принципе, общее количество, ну, практически не поменялось в связи с этим. Нельзя сказать, что как-то сильно на это на что-то повлияло, к сожалению.
11: Алексей, расскажите, пожалуйста, про схему онлайн-обыска в квартире. Говорят, были случаи в крае, когда мошенники под видом силовиков через видеосвязь осматривали квартиры и давали указания, какие ценности им передать.
10: Да, Алексей, действительно, такие случаи имели место быть, и в том числе на территории Краснодарского края и в городе Краснодаре. Да, они также по видеосвязи, как вот я вам говорил о том, что представляются, допустим, сотрудникам полиции или сотрудникам ФСБ и показывают удостоверение в видео, да, допустим, в том же WhatsApp. Таким же образом они по видеосвязи, находясь там в форме какого-то сотрудника какого-то ведомства, да, угрожают тем, что в отношении, допустим, этого человека, часто очень здесь используют подростков, что в отношении родителей будут какие-то возбуждены уголовные дела, и нужно сейчас, допустим, задекларировать денежные средства. А для этого задают вопросы, какие-то есть дома денежные средства, ценности и так далее. Вот, также цепляют за какие-то крючки, основанные на страхе. А подростки, как правило, соответственно, начинают подпадать под вот это воздействие и включают телефон, да, и начинают показывать прямо свою квартиру, какие-то вещи и так далее. У нас был один случай не так давно в Краснодаре, когда девушка, значит, попав под воздействие мошенников, сказала, что да, есть деньги, но это не мои мамины, у нее они в сейфе, ключа у меня нет. И мошенники дали телефон, она вызвала тех специалистов, которые скрывают сейф, они порезали там сейф, каким-то образом не смогли вскрыть, да, и там, ну, что-то около 10 миллионов рублей было, соответственно, доллары, евро и золото. И она успела перевести большую часть в Краснодаре через какие-то терминалы, вот. А сотрудники полиции, когда приехали по вызову уже родителей, когда увидели, что сейф вскрыт, вот, увидели, что ноутбук, в нем идет переписка, соответственно, вот с этой девушкой. Поняли, что она под воздействием мошенников. Когда начали ее искать, увидели, что она уже большую часть денег перевела, а остальные доллары и евро, и ценности какие-то, она должна была передать курьерам. Тогда уже пресекли, как бы. Вот такая ситуация, да, бывает, как бы, неоднократно эти случаи уже были, да, проводят видеообыск фактически, так далее.
11: Алексей, ну и в завершении нашей встречи я попрошу вас так тезисно озвучить те главные правила, которые помогут нашим слушателям, нашим землякам не попасть под воздействие киберпреступников.
10: Да, спасибо, Алексей, за вопрос. Первое, самое главное, наверное, может быть, это будет риторически звучать, но людям нужно посоветовать развивать вот это критическое мышление. В первую очередь, критическое мышление, чтобы они понимали те действия, которые они производят, что за собой могут повлечь. Соответственно, если звонок от незнакомого человека происходит, но в любом случае не нужно продолжать диалог, если касается этот вопрос каких-то финансовых операций, операций с недвижимостью, либо чего-то еще. Если вы это сами не планировали, ниоткуда-то поступает звонок, либо какая-то переписка в каком-то мессенджере, и вас к чему-то принуждают. Все, сразу задумайтесь, кто это может организовывать. Только те, кто является злоумышленниками. Вы даже своему знакомому, наверное, не каждому, который попросит вас отдать миллион, возьмете и отдадите миллион, а тем более оформите кредит. Но почему-то мошенникам, которым никто не знает, глаза не видел, люди отдают эти деньги, оформляют кредиты большие, продают машины, квартиры, недвижимость и так далее. Поэтому только критическое мышление развивать. И в таких случаях, когда поступают какие-то звонки и начинается ситуация, вот вспомнить наш сегодняшний разговор, вспомнить все то, что до этого было неоднократно, наверное, доведено до всех. Вот. Просто клади трубку. У нас есть акция, которая была, называется «Клади трубку». Она же не просто так называется. Положите трубку эту, правильно? Нажмите на выключение и остановитесь. Подумайте, позвоните кому-то из своих знакомых. Да, у каждого есть какой-то сотрудник там правоохранительных органов знакомый. Может быть, через знакомых. Но у каждого есть. Через хотя бы одного знакомого есть кто-то, кому можно позвонить и посоветоваться. Сделайте какую-то паузу. Позвоните в банк, если представляется банковскими работниками. Не по тому номеру, с которого вам звонят, а по официальному номеру любого банка. И скажите, вот такая ситуация. То есть, чистая логическая такая вот ситуация должна прослеживаться. Вот и все. Дальше как бы уже все это методы, скажем так, и манипуляции, которые совершенствуются с каждым днем. Их все мы не сможем все равно охватить. Главное, критическое мышление. Положили трубку, звоните кому-то из знакомых, звоните в банк, звоните там по телефону 112 или 02. Вот и все. Как минимум хотя бы с этого начать. Вот. Ну и, соответственно, как бы меньше информации о себе где-то в соцсетях, меньше выкладывать какой-то информации о каких-то покупках и так далее. Персональных данных не оставлять нигде для того, чтобы как-то более серьезно себя обезопасить. Хотя бы вот эти вещи с этого начать нужно.
9: А я напомню, мой гость, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Алексей Зарудний. Алексей, я благодарю вас за интересный, а главное, полезный разговор и за то, что в этот воскресный вечер вы уделили нам свое личное время. Всего вам доброго, успехов и до новых встреч.
10: Спасибо большое.
9: Меня зовут Алексей Орлов. Друзья, спасибо, что были с нами. Хорошего вечера и будьте бдительны. Услышимся.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух. После двух работать не смогу.
1: А вот руководить буду однозначно.
3: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
9: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
10: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Нужны биг-беги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
11: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
14: Для соседа.
15: От всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Частушка для казака. От Алены Рыжковой из Армавира.
1: Ох, я казак, FM-волну просто обожаю. Под нее и сладко сплю, и день с ней начинаю.
0: Реклама на Казах-ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: ООО «Мартин». Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
5: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то. Сколько я об этом думала.
5: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
7: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
8: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте. Под любой проект.
7: От идеи до реализации?
8: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
11: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
12: Сергей Левин. Лекарство от страха. Жила-была на широких просторах Сочинского национального парка семья кавказских серн. Дедушка Чебрец, папа Лютик, мама Незабудка, сынишка Василек и дочка Люцерна. Дед Чебрец очень любил ботанику, поэтому всех своих близких именами растений и цветов называл. Серна с виду почти домашняя козочка, только шерсть погуще и дорога поизогнутее. А уж какая быстрая, оглянуться не успеешь, а рядом нет ее уже, ускакала. В семье Люцерна была самой пугливой, любого шума боялась. Бывает, летний ветерок дунет, а она сразу бежать без оглядки, лишь копытцы мелькают. На бегу Серна еще и посвистывала. Такая у нее на испуг реакция была необычная. Скачет и свистит, смешная. Ох, и устала она от каждого шороха вздрагивать. Надоело, что трусихой все дразнят, а как смелее стать, не знает. Тут старший братец ее Василек и предложил.
13: «Давай я как-нибудь под волка замаскируюсь и тебя напугаю, а ты попробуй страх перебороть и отпор мне дать».
14: «Можно?»
12: — кивнула Серна.
14: «А когда?»
13: «Этого, сестричка, я тебе не скажу. Эффект неожиданности нужен!»
12: Согласилась Люцерна. Сама себе удивилась. Понимала, что придется от рассвета до заката испытания от Василька ждать. Но со страхом совладать очень уж хотелось. День проходит, другой. Серна ждет, а братец лишь усмехается. Скачет она солнечным утром по лесу, листики из деревьев срывает и жует, за мхом аппетитным склоняется. И тут из-за дубового ствола выпрыгивает на нее волк. Косматый, громадный, ужасный. Но Люцерна сразу догадалась, что это Василек. Он хитрец, травой сухой обмотался и камушки мелкие в рот положил, будто клыки это. Жутко Серне стало, но пересилила она себя, подскочила к липовому волку и с разбега крепко боднула его рожками. А сама хохочет, заливается.
14: «Какой ты смешной в этом волчьем прикиде, братец!»
15: Какой я тебе братец, коза? Совсем с ума сошла!
12: Ревет волк. В этот момент сам Василек на полянку выбежал. Алой листвой завешенный и на волка ничуть не похожий. Стоит, смотрит растерянно на сестру и на зверя злобного, ресницами хлопает. Тут-то Серна все и поняла. И что хищник перед ней самый настоящий. И что сейчас он в себя придет и съест ее и бедного Василька. И так ей обидно стало, так рассердилась она на себя и на волка этого внезапного, что налетела на него и еще раз боднула изо всех сил.
14: «Бежим, Василек!»
12: — крикнула она и вместе с братцем быстрее ветра помчалась прочь, пока ошарашенный от удара и наглости козий волк головой ушибленный туда-сюда вертел. Спаслись они от хищника. И долго потом по всему лесу сороки разносили историю о побежденном волке, веселом Васильке и храброй Люцерне, которая сама верной смерти избежала и брата выручила. Серна после этого случая бояться и правда меньше стала, но ведет себя по-прежнему очень осторожно. Чуть что, сразу убегает и свистит. Хорошенькая такая, смелая. Тут и сказочке конец. А теперь пора закрывать глазки и ложиться в свои кроватки. Спокойной ночи, маленькие казачата.

0: частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
1: Доктор выписал таблетки, без таблеток обойдусь. Выпью чаю, станет легче, на диванчик завалюсь.
0: Реклама на Казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
7: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: «Душка для казака» от Алексея Истемрюка.
1: На Кубани вся станица яркие, красивые. Даже люди здесь живут самые счастливые.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: 22 часа. А ваш ребенок дома?
1: Казак FM.

0: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
1: Наварю вареничков, напеку ватрушки, под гармошку с казаком будем петь частушки.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, Оберайн, 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
9: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
12: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Ой, кумушка, а поехали на природу?
14: О, здорово. А чем угощать будешь?
13: Да все будет. Разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
14: Огород? Это где?
13: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся. Скоро выезжаем.
14: Торговый комплекс «Огород». Станица Елизаветинская, Степная, 419.
13: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
15: Мотоцикл, квадроцикл, мопед, мощный самокат. Мечта любого подростка. Не задумываясь, родители мечту исполняют. Пусть резвится, гоняет, привыкает к технике. А потом семья попадает в статистику. Вот она, сухая и страшная. За прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 1189 детей. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, не каждая опасная мечта должна сбываться.
16: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
17: Когда душа поет.

0: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
1: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?»
0: А он?
1: А он Петя.
2: Шутки, прибаутки. Казака.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, вот ты не работаешь уже год.
2: Ага.
1: А где ты вообще берешь деньги, а?
2: Как где? В тумбочке.
1: А в тумбочку кто деньги ложит?
2: Жена.
1: Ага. А у нее деньги откуда?
2: Я ей даю.
1: Ну, а у тебя откуда? И тебе говорю, из тумбочки беру. Чё ты докопал-то?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

складках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина.

0: Разговор. Разговор. За жизнь. За жизнь.
1: Добрый воскресный вечер, друзья. Меня зовут Алексей Орлов. И сегодня я хочу поговорить о телефонном мошенничестве. Конечно, современные технологии сделали нашу жизнь удобнее. Мы оплачиваем счета в пару кликов, заказываем товары онлайн, храним личные данные в облаке. Но, к сожалению, вместе с удобствами появились и новые риски. Кибермошенники постоянно изобретают хитрые схемы, чтобы получить доступ к нашим деньгам. По данным МВД, количество таких преступлений растет с каждым годом, а схемы обмана становятся все изощреннее. Вам могут позвонить от имени банка или мобильного оператора, предложить сверхвыгодную финансовую сделку или даже представиться близким, который попал в беду. И вот все это ради одной единственной цели – забрать наши деньги. Сегодня в рамках программы разберем самые распространенные схемы кибермошенничества, поговорим о том, как распознать подвох и не попасться на уловки злоумышленников. Ну и, конечно же, обсудим те несложные правила цифровой гигиены, которые защитят вас и ваших близких. Мой гость в студии, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Алексей Зарудний. Рад приветствовать вас, Алексей. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Какие новые способы отъема денег у населения используют кибермошенники? Я попрошу вас назвать топ самых популярных.
2: Да, дело в том, что они не такие уже и новые, наверное, потому что последние несколько лет, в принципе, они остаются все теми же самыми способами. Единственное, усовершенствуются некоторые способы воздействия, манипуляции, скажем так, эти методы так называемой социальной инженерии. Один из основных способов отъема денег, это, значит, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств. То есть звонят людям под каким-либо предлогом. Это может быть по обычному телефону, может быть, в мессенджере, в WhatsApp, в Telegram, в Максе и так далее. То есть, и, соответственно, говорят о том, что ваши деньги находятся под угрозой, кто-то хочет ими завладеть, а для этого нужно перевести их на безопасный счет. Соответственно, манипулируя какими-то определенными человеческими эмоциями, заставляют поступить так, как хотят мошенники. Соответственно, безопасный счет, либо деньги под угрозой финансирования каких-либо организаций запрещенных и так далее. И с целью того, чтобы вас увести от уголовной ответственности, необходимо, соответственно, сделать и перевести деньги на безопасный счет. Люди в этой ситуации берут, снимают денежные средства со своего счета, либо переводят куда-то. И, соответственно, потом перечисляют их мошенникам. Бывают, они снимают наличными денежными средства и передают их, соответственно, курьерам, так называемым. Это вот один из основных моментов, именно безопасный счет. Вот. Второе, это, конечно же, заработок в интернете, так называемые инвестиции. Когда люди находят какие-то объявления рекламные в каких-то телеграм-каналах, на каких-то сайтах, потом им начинают поступать звонки, либо переписка о том, что есть возможность заработать большие деньги. И, соответственно, люди попадаются на эту уловку. Здесь срабатывает такой вот какой-то процент, наверное, алчности, который некоторым людям присущ. И, соответственно, они хотят быстрых денег, больших заработать. Даже мошенники идут на то, что позволяют им вывести какую-то часть денег, то есть они там перечислили, допустим, 100 тысяч, они им раз какой-то процент дали снять, обналичить. Таким образом, на крючок их подцепляют, и дальше уже люди, веря в то, что они могут много заработать, начинают брать кредиты большие, оформлять на себя эти кредитные средства, подключают к этому родственников, которые также загораются желанием, да, начинают занимать у кого-то, продавать машины, квартиры. Ого. И, соответственно, вкладывают большие деньги вот именно в эти так называемые биржи, инвест-компании и так далее. И потом выясняется, что все это, когда уже начинают через какое-то время пытаться вывести эти деньги, они видят на сайте, что у них-то очень большой там процент прибыли идет, уже там десятки бывают миллионов, хотят вывести, и тогда начинаются проблемы. Им начинают сначала говорить о том, что необходимо какой-то процент заплатить комиссии для вывода денежных средств. Они еще дополнительно бывают, берут деньги в кредит для вывода этих денег дальше, дальше и больше. И когда уже понимание наступает, что это все что-то не то, они обращаются с заявлениями в полицию. Вот такая ситуация. Это второй такой момент, именно связанный с инвестициями, так называемые. Вот. Также бывают звонки от сотовых операторов, да, под предлогом того, что сейчас у вас закончится, заблокируется номер, заканчивается срок действия сим-карты и так далее. Надо переоформить договор. Как правило, людей вынуждают назвать какой-либо код из СМС, а затем уже, соответственно, с помощью этого кода входят в портал госуслуги и так далее. Вот, и, соответственно, дальше, используя персональные данные, манипулируют ими, там, берут микрозаймы, кредиты какие-то и так далее. Это третий вид. Также, что касается использования кодов из СМС, часто в последнее время, ну, это и в прошлом году уже очень часто было, и в этом году звонят людям под предлогом там, замены счетчиков каких-то домовых, имеется в виду счетчиков электроснабжения, водяных счетчиков и так далее. И либо домофонов, например, что нужно отремонтировать домофон, либо заменить его, сейчас вам придет какой-то код. Также выманивает код, с помощью которого входят, допустим, на госуслуги, либо еще куда-то, и, соответственно, дальше уже по схеме. Главное, как бы, войти в какое-то доверие, увидеть, что человек в этом плане способен вот, к манипуляциям. Угу. Кроме того, зачастую бывают такие случаи, когда под предлогом того, что кто-то из родственников попал в какую-то ситуацию сложную. В последнее время таких случаев стало меньше. В прошлом году, позапрошлом было очень много. То есть, либо попал в ДТП кто-то, либо кого-то задержали с наркотиками, например, там, сына, дочь и так далее. И начинают, соответственно, очень сильно морально давить, не давая человеку опомниться, что нужно срочно деньги для решения вопросов, иначе сейчас его задержат за совершение преступления. И люди, как бы, впадая в такой страх и фактически отключается критическое мышление, отдают деньги последние, как правило, курьерам передают, и, соответственно, потом, уже когда приходят в себя, понимают, что стали жертвами мошенников. Вот. Ну и, в принципе, бывают такие случаи, когда на сайтах знакомств также попадают на мошенников. То есть здесь ситуация такая, что нужно войти в доверие к человеку, на сайтах знакомств, соответственно, они сближаются как бы дистанционно, онлайн, не видя друг друга, входят в доверие и, соответственно, дальше опять-таки вовлекают их в какие-то действия. Как правило, это то же самое связано с инвестициями, вложением куда-то денежных средств, ну и потом, соответственно, оказывается, что это все мошеннические схемы. Ну, вот это одни из основных, как бы, бывают еще вариации всего этого. Mm-hmm. Главное начать, скажем так, с человеком, если видеть, что он в этом плане поддается манипуляциям, то дальше больше.
1: Алексей, я даже не сомневаюсь, что у вас есть данные, сколько денег отдали жители Кубани аферистам в этом году?
2: Ну, в этом году, если вот говорить о том, что закончился первый квартал, в этом году уже около 3 миллиардов рублей жители Краснодарского края отдали вот этим вот дистанционным, скажем так, мошенникам, да, всем, кто к этому причастен, около 3 миллиардов. Вот это огромная цифра, хотя есть тенденция к небольшому уменьшению. В прошлом году, например, за это же время там было более 3 миллиардов отдано, там 3,3. Mm-hmm. В этом году немножко меньше, но тем не менее сумма огромная, и мы понимаем, что это очень большая проблема.
1: Как полиция работает с банками, потому что часто жертвы IT-преступления, они берут кредиты и как раз-таки переводят преступникам, о чем вы рассказали?
2: Да. Алексей, значит, с банками мы работаем очень плотно, со всеми. И на базе Южного главного управления Центробанка России неоднократно проводились рабочие встречи, совещания и различные обучающие семинары даже. И с различными банками непосредственно мы работаем вот в тесном взаимодействии. И с руководством подразделений офисов на территории Краснодарского края, как бы со службами безопасности. Вот, и у нас уже выработан алгоритм определенных действий. В первую очередь, что касается банковских работников, они все проинструктированы и знают о том, как выявлять, как распознавать людей, клиентов, находящихся под влиянием мошенников. И что они должны делать? В этом случае, как бы, вот те люди, кто непосредственно общается в офисе банка с людьми, которые хотят снять большую сумму денежных средств, либо перевести, закрыть, допустим, свой счет, либо что-то еще. Если они вызывают у них подозрения, они, соответственно, сообщают тут же свою службу безопасности, вот, а они, соответственно, ну, незамедлительно должны связаться со сотрудниками полиции, которые закреплены за каждым отделением банка. У нас за каждым отделением и офисом банка на территории всего края, всех банков, закреплены те или иные сотрудники полиции вот из районных органов и так далее. Они должны незамедлительно им звонить, они приезжают и проводят беседы. Причем есть такие отделения банков, где поток людей идет огромный, и большие суммы, там многомиллионные, за день снимаются большое количество раз. Это, конечно, налагает дополнительный функционал и объем работы на сотрудников полиции, у которых и так огромный вал работы, да, и они вынуждены вот приезжать, проводить профилактические беседы с потенциальными, скажем так, потерпевшими. Зачастую удается профилактировать и не позволить, скажем так, злоумышленникам эти денежные средства выудить. Вот. Часто бывает такое, что сотрудники полиции, даже приехав по вызову сотрудников банка, проводят беседу, выясняют, для чего эти денежные средства и так далее. Но бывают такие случаи, что не удается даже сотрудникам полиции иногда распознать, что они находятся под влиянием мошенников. Люди начинают, во-первых, очень сильно эмоционально этому всему воспрепятствовать, задавая вопрос, на каком основании вы здесь мои деньги, не даете мне снять, я хочу купить квартиру, хочу делать то. Даже приходится иногда по добровольному согласию осматривать телефоны этих граждан, да, на предмет наличия какой-либо переписки там, и так далее с мошенниками. Но они уже, мошенники, все это давно знают, они их заставляют заранее удалять переписку и так далее, инструктируют, как себя вести в этой ситуации для того, чтобы вот дальнейший алгоритм свой провести до конца, скажем так. Тем не менее, с банками этот вопрос постоянно прорабатывается, да, профилактические мероприятия проводятся, выезжают сотрудники нашего управления и других подразделений, постоянно, значит, этот вопрос актуализируется, и, соответственно, какие-то, если появляются новые схемы и уловки, то тоже до этого это доводится. Вот для примера, например, не так давно, перед Новым годом, задержали наши сотрудники одну из курьерш, которая прилетела из другого города. Uh-huh. Вот, мы получили эту информацию, и, соответственно, долгое время там за ней наблюдение вели, и ее задержали в момент передачи денежных средств. Пожилые мужчина и женщина передали денежные средства в сумме там, более 9 миллионов рублей. Вот, выяснилось, да, что они их сняли в банке, и когда начали с одним из банков разбираться, где они получили эти деньги, почему не сообщили сотрудникам полиции, пенсионеры с больше 9 миллионов, да, снимают деньги и отдают мошенникам. Соответственно, выяснилось, что они пришли в этот банк и говорят, мы хотим снять со своего счета, но мы не будем их никуда забирать. Почему? Потому что мы как бы хотим просто положить в банковскую ячейку. Соответственно, оформляют документы, им их заводят в банковскую ячейку, в это помещение, оставляют одних, вот они делают вид, что помещают туда, а сами забирают деньги и отдают мошенникам, понимаете, да, банковские работники не знают ничего. Вот тоже такие даже есть уловки. Это как один из вариантов.
1: У нас сейчас короткая реклама, а вот после нее продолжим. Дождитесь.
0: Разговор за жизнь. Разговор. Разговор за жизнь.
1: О самых актуальных схемах кибермошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников, говорим этим вечером. Я напомню, мой гость студии, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Алексей Зарудний. Вот казалось бы, сколько говорится про те мошеннические схемы, о которых вы, Алексей, чуть раньше рассказали. Сколько говорится про то, что нельзя никому называть СМС-коды. И в принципе нежелательно продолжать разговор при малейшем сомнении. Но почему же наши граждане продолжают попадаться на удочки злоумышленников? Почему продолжают верить во все эти истории и переводить миллионные суммы? Это что, гипноз?
2: Алексей, ну это, скажем так, методы так называемой социальной инженерии, да, то есть это психологические аспекты, над которыми работают и работали, наверное, целые бригады психологов, социологов, которые находят алгоритм ведения там диалога с людьми, который позволяет вот именно манипулировать. Цепляют их за какие-то уязвимые места, находят у каждого человека, да. Прежде чем кому-то звонить, бывает, что это обзвон идет такой тотальный, скажем так, как, условно говоря, не выборочный, понимаете, а массовый. И кто поведется, да. А бывает, что вот все чаще и чаще, когда непосредственно человека пробивают, да, вот почему у нас ввели ограничения и ужесточения в связи с персональными данными, потому как они используются, мы видим, злоумышленниками во всех направлениях. Соответственно, человека уже примерно пробивают, кто он, чем он, как говорится, живет, что у него есть на счетах, пробивают эти денежные средства, какая у него есть недвижимость и так далее. В соцсети, которые в общем доступе находятся, смотрят, к чему человек более склонен, составляют его какой-то портрет, скажем так. И потом уже точно по алгоритму начинают действовать. Цепляют его где-то, как я говорил уже, на алчности, когда инвестиции, да, где-то на испуге, на страхе, где-то еще на каких-то человеческих слабостях играют. Вопрос в том, что мы со всеми общаемся потерпевшими, пострадавшими, читаем их объяснения, протоколы, допросы, задаем вопросы, они поясняют, что да, мы все об этом знали. Ну, 1%, может быть, из 100 говорит, что я об этом не знал, не слышал. Практически все об этом слышали много раз. И средства массовой информации, в газетах, в рекламах, в листовках и так далее. На работе, в учебных заведениях проводили беседы профилактические. Они знали обо всем об этом. Тем не менее, почему-то повелись. Когда задаем вопросы, почему, они говорят, ну, не знаем. Возможно, это, говорит, как будто были под гипнозом. Возможно, думали, что у нас это не коснется. Злоумышленники действовали очень убедительно. Они показали по видеосвязи удостоверение сотрудника, допустим, ФСБ, и мы поверили этому, понимаете? Приезжают к нам в управление сотрудники живые, с ними общаются, показывают свое удостоверение, они им меньше верят, чем тем, кто их показал по видеосвязи. Очень странная, конечно, эта ситуация. Видимо, потому что есть люди, которые, ну вот, каким-то образом манипулируемы, более или менее. Хотя бывают такие ситуации, когда может попасть любой фактически в эту ситуацию. Да, и это зачастую так и бывает. Причем здесь не важен даже возрастной ценз или образовательный ценз. Попадают как молодые люди. Раньше делали ставку на пенсионеров, да, больше всего. Вот, на людей пожилого возраста, соответственно. А сейчас мы видим, что попадают люди очень молодые, попадают среднего возраста, попадают также пенсионеры. И, соответственно, образовательный ценз тоже не особо имеет роль. Попадали и профессора, и сотрудники, и бывшие, там, и действующие различных органов, в том числе правоохранительных и так далее. То есть мы видим, что ситуация такова, что это тотально.
1: Какая ответственность грозит так называемым дропперам, то есть курьерам, которые забирают наличку и передают организатору преступной схемы?
2: Ну, смотрите, здесь, значит, мы рассматриваем статью 159, да, Уголовного кодекса, то есть мошенничество. Если мы знаем и доказываем, что этот человек, который забрал денежные средства там, в качестве курьера, он знал и осознавал, что он действует в противоправных целях, соответственно, он также подлежит уголовной ответственности как соучастник в мошенничестве. Кроме того, часто они используют какие-то подложные документы, которые им дают какие-то доверенности от имени кого-то, да, что-то еще, для того, чтобы человек мог снять деньги для покупки чего-то, для покупки автомобиля, для покупки там недвижимости, например, для перевода куда-то. То есть бывают у них на руках, у этих курьеров уже какие-то документы, копии документов, которые он показывает жертве. То есть он, имея на руках эти документы, уже осознает, что они ему не принадлежат, он к этому не имеет отношения, соответственно, конечно же, он является соучастником, даже если он говорит, что я этого не знал. И, соответственно, они идут как соучастники по статье 159, а там уже часть зависит от суммы. Если больше 1 000 000 рублей, соответственно, 159 часть 4, которая предусматривает там до 10 лет лишения свободы. Вот такая ситуация.
1: Алексей, ну не могу не спросить, удается ли полиции выйти на след таких преступников. Понимаю, что тяжело, но результат-то есть.
2: Да, это очень действительно тяжело. Почему? Потому что зачастую задействовано очень много регионов, где те или иные денежные средства, похищенные мошенниками у жителей нашей страны, аккумулируются или куда уходят. Забрали, допустим, в Краснодаре, потом начинаем заниматься, после того, как заявление написали, выясняется, что в этот же день они уже были переведены, часть куда-нибудь в Сибирь, вторая часть где-нибудь там в Поволжье, третья часть там в Санкт-Петербург и так далее, или Дальний Восток. Соответственно, там где-то обналичили с банкоматов, либо куда-то еще перевели. Для того, чтобы дальше заниматься, вы понимаете, какой объем работы, да, и туда нужно и выезжать, туда нужно направлять поручения, там, видео и так далее. Это огромный объем работы. Вот. Но даже здесь мы не всегда можем довести до, скажем так, логического завершения, потому что где-то упираемся там в криптообменники, например, где поменяли деньги на криптовалюту, и куда она ушла дальше, вопрос. Поэтому в последнее время мы, конечно, занимаемся и в этом направлении по работе с криптообменниками, есть уже результаты. Тем не менее, несмотря на огромный объем работы и вот, скажем так, веер этих путей отхода, которые для себя преступники делают, мы все равно в последнее время очень много стали задерживать действительно курьеров, так называемых дропов, которые получают деньги, которые передают дальше и так далее. Обналичивают. Есть некоторые регионы, где прям это массово, не буду сейчас называть пока, вот где массово идет обналичивание денежных средств. Мы вот задержали в прошлом году большое количество людей, все арестованы. Туда прям деньги выводились, обналичивались через различные банки, через карты, прям ночью они их налили и так далее. Да. Соответственно, работа в этом направлении очень большая проводится. Результаты действительно уже есть. Вот. Причем вы знаете, может быть, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс. Там статья 187 была дополнена, изменена. Сейчас уголовная ответственность, в том числе вот за передачу банковских карт, введена. Раньше этого не было. Какого-то студента принимают, на кого оформлена карта. Вот я не знаю, я отдал его кому-то. А сейчас уже, если ты отдал и с помощью нее, соответственно, совершено преступление, либо на нее деньги похищены и выведены. Соответственно, человек это тоже подлежит уголовной ответственности. И это очень печально, потому что многие там, школьники, студенты об этом, может быть, еще не знают, но незнание закона нас от ответственности не освобождает. Не хотелось бы, чтобы у нас криминализовывалось молодое поколение, поэтому обращаюсь ко всем, что нужно от этого быть как можно дальше. Никому нельзя ничего передавать, потому что это все может быть использовано вот именно в противоправных целях.
1: Стало ли меньше преступлений после того, как некоторые мессенджеры стали работать нестабильно? И каким способом сейчас телефонные мошенники выходят на связь?
2: Вы знаете, Алексей, дело в том, что изначально, когда ввели ограничения по мессенджерам, вроде бы какое-то такое снижение пошло, но тоже оно очень скоро нивелировалось все. Дело в том, что в последнее время очень много также мошенничества совершается с использованием обычных номеров телефона, то есть не через мессенджер. Также продолжает использовать все равно Telegram. Очень много в Максе сейчас преступлений совершается. И здесь обратная сторона есть. Некоторые люди, вот потерпевшие, с которыми мы общались, они удивлены, говорят, мы же думали, что это наш мессенджер, и там, соответственно, все хорошо и безопасно, поэтому и поверили, понимаете? Вот здесь как бы ситуация имеет обратную сторону. Поэтому, в принципе, общее количество, ну, практически не поменялось в связи с этим. Нельзя сказать, что как-то сильно на что-то повлияло, к сожалению.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста, про схему онлайн-обыска в квартире. Говорят, были случаи в крае, когда мошенники под видом силовиков через видеосвязь осматривали квартиры и давали указания, какие ценности им передать.
2: Да, Алексей, действительно, такие случаи имели место быть, и в том числе на территории Краснодарского края и в городе Краснодаре. Да, они также по видеосвязи, как вот я вам говорил о том, что представляются, допустим, сотрудникам полиции или сотрудникам ФСБ и показывают удостоверение в видео, да, допустим, в том же WhatsApp. Таким же образом они по видеосвязи, находясь там в форме какого-то сотрудника какого-то ведомства, да, угрожают тем, что в отношении, допустим, этого человека, часто очень здесь используют подростков, что в отношении родителей будут какие-то возбуждены уголовные дела, и нужно сейчас, допустим, задекларировать денежные средства. А для этого задают вопросы, какие-то есть дома денежные средства, ценности и так далее. Вот. Также цепляют за какие-то крючки, основанные на страхе. А подростки, как правило, соответственно, начинают подпадать под вот это воздействие и включают телефон, да, и начинают показывать прямо свою квартиру, какие-то вещи и так далее. У нас был один случай не так давно в Краснодаре, когда девушка, значит, попав под воздействие мошенников, сказала, что да, есть деньги, но это не мои мамины, у нее они в сейфе, ключа у меня нет. И мошенники дали телефон, она вызвала тех специалистов, которые скрывают сейф, они порезали там сейф, каким-то образом не смогли вскрыть, да, и там, ну, что-то около 10 миллионов рублей было, соответственно, доллары, евро и золото. И она успела перевести большую часть в Краснодаре через какие-то терминалы, вот. А сотрудники полиции, когда приехали по вызову уже родителей, когда увидели, что сейф вскрыт, вот, увидели, что ноутбук, в нем идет переписка, соответственно, вот с этой девушкой. Поняли, что она под воздействием мошенников. Когда начали ее искать, увидели, что она уже большую часть денег перевела, а остальные доллары и евро, и ценности какие-то, она должна была передать курьерам. Тогда уже пресекли, как бы. Вот такая ситуация, да, бывает, как бы, неоднократно эти случаи уже были, да, проводят видеообыск фактически, так далее.
1: Алексей, ну и в завершении нашей встречи я попрошу вас так тезисно озвучить те главные правила, которые помогут нашим слушателям, нашим землякам не попасть под воздействие киберпреступников.
2: Да, спасибо, Алексей, за вопрос. Первое, самое главное, наверное, может быть, это будет риторически звучать, но людям нужно посоветовать развивать все-таки критическое мышление. В первую очередь, критическое мышление, чтобы они понимали те действия, которые они производят, что за собой могут повлечь. Соответственно, если звонок от незнакомого человека происходит, но в любом случае не нужно продолжать диалог, если касается этот вопрос каких-то финансовых операций, операций с недвижимостью, либо чего-то еще. Если вы это сами не планировали, ниоткуда-то поступает звонок, либо какая-то переписка в каком-то мессенджере, и вас к чему-то принуждают. Все, сразу задумайтесь, кто это может организовывать. Только те, кто является злоумышленниками. Вы даже своему знакомому, наверное, не каждому, который попросит вас отдать миллион, возьмете и отдадите миллион, а тем более оформите кредит. Но почему-то мошенникам, которым никто не знает, глаза не видел, люди отдают эти деньги, оформляют кредиты большие, продают машины, квартиры, недвижимость и так далее. Поэтому только критическое мышление развивать И в таких случаях, когда поступают какие-то звонки и начинается ситуация, вот вспомнить наш сегодняшний разговор, вспомнить все то, что до этого было неоднократно, наверное, доведено до всех. Вот. Просто клади трубку. У нас есть акция, которая была, называется «Клади трубку». Она же не просто так называется. Положите трубку, эту, правильно? Нажмите на выключение и остановитесь. Подумайте, позвоните кому-то из своих знакомых. Да, у каждого есть какой-то сотрудник там, правоохранительных органов знакомый. Может быть, через знакомых. Но у каждого есть, через хотя бы одного знакомого есть кто-то, кому можно позвонить и посоветовать. Сделайте какую-то паузу, позвоните в банк, если представляется банковскими работниками. Не по тому номеру, с которого вам звонят, а по официальному номеру любого банка. И скажите, вот такая ситуация. То есть чистая логическая такая вот ситуация должна прослеживаться. Вот и все. Дальше как бы уже все это методы, скажем так, и манипуляции, которые совершенствуются с каждым днем. Их все мы не сможем все равно охватить. Главное, критическое мышление. Положили трубку, звоните кому-то из знакомых, звоните в банк, звоните там по телефону 112 или 02. Вот и все. Как минимум хотя бы с этого начать. Вот. Ну и, соответственно, как бы меньше информации о себе где-то в соцсетях, меньше выкладывать какой-то информации о каких-то покупках и так далее, персональных данных не оставлять нигде для того, чтобы как-то более серьезно себя обезопасить. Хотя бы вот эти вещи с этого начать нужно.
1: А я напомню, мой гость, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Алексей Зарудний. Алексей, я благодарю вас за интересный, а главное, полезный разговор и за то, что в этот воскресный вечер вы уделили нам свое личное время. Всего вам доброго, успехов и до новых встреч.
2: Спасибо большое.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Друзья, спасибо, что были с нами. Хорошего вечера и будьте бдительны. Услышимся.
0: Разговор за жизнь.
3: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

На Кубани час ночи. Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: когда душа поет. Когда душа поет.
1: На Кубани 2 часа ночи.
2: Казак FM.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

замотаю, поверну, да заверну сверху голенище, сам я милую.

0: 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни

На Кубани 3 часа ночи. Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.